0: Ну а слова, написанные в открытке для мамы любимой, согревают ее не только зимой, но и летом, конечно же. Обычные смс-ки, звонки, все это самое любимое и долгожданное для нее от детей. Так что звоните маме, пишите маме, приезжайте в гости к ней. Каждая такая минута на вес золота в жизни. Ведь самое главное — это успеть ей спасибо сказать за все, абсолютно за все. Ну и я, Крылов Илья, тоже вам говорю спасибо, что слушаете «Русское радио». И дальше у нас появляется Денис Клявер.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Русское радио. Золотое.

0: слова, а голоса спасут артистов русского радио в золотом граммофоне. Если хотите услышать там их песни, голосуйте день за днем и обязательно получат звезды свои заслуженные золотые граммофоны. Кстати, за эту песню «Взгляды» Александры Воробьевой вы тоже можете активно голосовать на сайте rusradio.ru. Сейчас она на 8-й ступеньке граммофона. Поднимайте скорее певицу, и, возможно, уже скоро композиция окажется на первом месте главного хит-парада страны.
1: На русском радио

так и нужно поступить, руки поднять, сказать: все, хватит с меня, передышка. А то гонимся за славой, карьерой, прибылью, машинами, квартирами. Это, конечно, все неплохо, но и о себе забывать не стоит. О душе своей, сердце, которое любит и ждет такой же ответной сильной-сильной любви. А если это любовь, зачем печалимся мы? Давайте улыбнемся. Даже если каплю музыкальной грусти нам на русском радио подарят Хамали и Наваи.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: По сути, слезами ничему не помочь, особенно любви. Раскис и все. Увидели твои слезы, посчитали за слабость и пиши пропало. Все сильных ищут, предприимчивых. Так что быстренько взяли себя в руки, за цветами в ближайший киоск или на поле, за летними луговыми цветочками. Это еще более трогательно, и пока любимая спит, в вазочку аккуратно эти цветы поставили, проснется она. Такой сюрприз будет.
1: На русском радио Илья Крылов.

Сойти с ума, какой хит! Только что на русском, дальше больше. Хлопнем ресницами вместе с братьями Гримм и взлетим. Сделаем погромче песню «Королева» Стаса Костюшкина. Послушаем «Винтаж» Дмитрия Маликова. Ну, а сейчас «Дела давно минувших дней». Тогда они были пара, сейчас бывшие. А может, и не отношения-то и вовсе у них там были. А так, интрижка. Давайте разбираться. Здесь Бахти и Туркен.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зиверт напомнила нам, что и в городе лето, и в стране лето, и на русском радио тоже лето, и летние конкурсы мы для вас приготовили. Друзья, не без хорошего настроения, естественно. Так что дерзайте, творите и заставляйте нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру, и лучшие шутки обязательно озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями можете ознакомиться на нашем сайте. Еще раз напомню, русрадио.ру.
2: На русском радио Илья Крылов. Реклама на русском.

0: Потому и не кусают.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Ваше счастье, что я не ваше счастье. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Можно открывать блокнот и записывать первое, второе, третье. Обниматься крепче, прижимать поближе, без остатка раствориться и так по уши влюбиться в того или ту, кто также влюбился в тебя. И все будет хорошо. Грусть отступит, а в безнадеге.ру можно будет наконец-то большую-пребольшую, жирную-прижирную точку поставить. И все, просто как хорошую песню Иванушек воспринимать и не более. Я Илья Крылов, этот хит прямо сейчас вам включу. Слушайте на русском радио и всем хорошего летнего настроения.

что более подходит, выбирайте, пожалуйста. Если надо, чтобы время замедлялось рядом с нами, а мы — это русское радио, ну, значит, ставлю палец на циферблат ваших часов и замедляю время. Надо ускорить его. Ну, тогда сильнее и сильнее стрелки часов вращаю, раскручиваю и тем и другим слушателям помогаю. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет. Ну вот, докрутил часы руками, что и сегодня во вчера неожиданно мы с вами попали. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

От печали до радости, всего лишь дыхание, от печали до радости рукою подать. Ну и время. Время должно пройти обязательно. Самый главный лекарь, доктор время. Так что запасаемся терпением. Кто ждет перехода с черной полосы жизни на белую, все будет хорошо, потому что рядом с вами Русское радио, у нас по-другому просто не бывает.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио» Иваново зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Даже когда не все нормально у нас, говорим, да все в порядке, все нормально, не переживайте. И как-то на нас эти слова начинают волшебным образом действовать, и ситуация улучшается, и дела опять в горы идут. Тем более, что совсем чуть-чуть нам с вами осталось делами рабочими заниматься. Сегодня потрудимся, завтра и все. В пятницу выходной день России, 12 июня. Так что страна с наступающим праздником. Мы, Русское радио, будем отмечать его вместе с вами.
1: На Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Госуд из Нигелла, Владимирская область, село Чириково. УКН 13-233-00-263.
7: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500

0: Музыка лета, музыка города, музыка в каждом человеке, который проснулся и что-то себе под нос напевает, настроение поднимает. Ну а мы, Русское радио, только из музыки любимые состоим. Дарим ее каждому из вас. За эту композицию благодарим Дмитрия Колдуна. Впереди «Руки вверх», Мари Краймбрери и группа «Корни» с песни «Плакала береза». Но мы плакать не будем, улыбнемся на русском.
1: Что слушает страна?

0: Другое пришло. Зачем? Ну, хотя бы для разнообразия. Например, ни одному же ведущему работать у микрофона круглосуточно отвел свой эфир. Все, пора уступать место и приглашать коллег. Так я и делаю. 7:00 по Москве, здесь «Русские перцы», а я поехал домой. Илья Крылов, «Русское радио», пока.
1: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Имплантация зубов от хороших докторов.
6: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
9: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: оно какое?
1: Наше утро.
2: Русские перцы.
3: Ну, если совсем уж туго идет дело, я могу вызвать специально обученных людей.
4: Да.
3: Угу. Да, придется. Ну, я же на русском радио работаю.
4: Конечно.
3: Я зарабатываю
5: Можешь
3: миллионы.
5: Можешь себе позволить.
3: Могу себе позволить.
5: Да?
4: Чего, и привет этим самым миллионам, которые нас слушают.
3: Которые нас дорогие миллионы.
5: Из этих дорогих миллионов по миллиону, пожалуйста. Будьте добры.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке снижения лимита выручки для перехода на НДС. Нынешний лимит 20 миллионов рублей будет применяться до 2029 года, ну а потом порог снова могут снизить. Предполагается, что послабление коснется около 360 тысяч малых и средних предприятий. Объем выпадающих доходов в бюджет оценивается в 250 миллиардов рублей. Ранее президент предложил сохранить порог доходов на текущем уровне, об этом просил бизнес. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Они будут проходить по территории полуострова только в светлое время суток. Некоторые поезда будут курсировать до станции Керчь-Южная. После прибытия пассажирам необходимо пересесть на автобусы, чтобы доехать до выбранных направлений. Изменения связаны с атаками беспилотников. Всего в летний период в Крыму курсируют 14 пассажирских поездов по 20 маршрутам. В Роспотребнадзоре заявили о способности клещей переносить сразу 10 инфекций. Глава ведомства Анна Попова сообщила РИА Новости, что чаще всего это болезнь Лайма и клещевой вирусный энцефалит. Причем от энцефалита можно вакцинироваться, а вот для болезни Лайма прививки нет. По последним данным, с начала сезона к врачам с укусами клещей обратились почти 180 тысяч россиян. Сборная России по футболу разгромила Тринидад и Тобаго. Товарищеский матч в Калининграде завершился со счетом 3-0. Дебютную игру в составе национальной команды провел вратарь «Зенита» Денис Адамов. В рейтинге FIFA россияне сейчас занимают 35-е место. Команда Тринидад и Тобаго располагается на 101-й строчке. В последних встречах сборная России проиграла Египту 0-1, а потом разгромила Буркина-Фасо 3-0. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: здоровеньки, здорово, дорогие, здорово, любимые, привет, замечательные! Сегодня, да-да-да-да-да, это среда, здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения русский перс на русском радио. Напротив меня находится та, которая, знаете, она победила, вот она победила, теперь у аллергии на нее, понимаете?
1: Это у кого?
0: Это у тебя, все, теперь она пусть чихает, это аллергия.
1: Вот. Аллергия,
0: все, ты победила.
1: Да,
0: поняла. Действительно, вот эта девушка, она очень, знаете, она расстроилась первая, когда узнала, что новость про пухососы это шутка, понимаете? Да, Полина Жукова здесь, меня Антон Юрьев зовут, и люди, присоединяйтесь к нам, будем веселиться.
1: Доброе утро. Вот слушай, сегодня среда, действительно, середина недели, потому что остается один рабочий денечек, это завтра.
0: Один?
1: И сегодня немножечко еще по... Это вот так, поднапряжемся.
0: Ах, вот чем ты занимаешься во время эфира. Я-то думаю, что происходит? Почему у тебя такое напряженное лицо красненькое? Я гороскоп!
1: Но сегодня все легко пойдет, потому что будет сегодня переперц, и мы будем петь.
0: Боже ж ты мой, наконец-то, дорогие друзья. И через какое-то время выпустим новый альбом. Вот, для марок, наверное. А, естественно, будет гороскоп реактивный, потому что все 12 знаков зодиака здесь собрались. Вот. И будет, конечно же, бабло.
1: Да, деньги обязательно будут в следующем часе в игре против правил, так что не пропустите. Ну и что же мы сделаем сейчас?
0: А что мы сейчас сделаем? Никто не видит, а мы, дорогие друзья, практически как Майкл Флетли танцуем риверданс. Ноги работают под столом, вот, а лица серьезные.
1: Да?
0: 3, 2, 1.
1: Понесло!
0: Поехали!

0: Ча-ча-ча.
1: Русские перцы на русском радио.

0: Сладкие новости прилетели.
1: Давай.
0: Мужчина из Германии установил мировой рекорд Гиннесса, съев за одну минуту 1 килограмм 300 граммов меда.
1: Ничего себе, большая гигантская немецкая пчела, что ли?
0: Да, видимо, шмелек.
1: Шмел.
0: За 60 секунд сладкоежка употребил около 4000 килокалорий и более килограмма сахара, что примерно в 20 раз превышает рекомендуемую суточную норму. Тут действительно все слипнется.
1: А это конечно, слушай, осторожней надо быть. Осторожней. Потому что, ну, сахара столько, это же все, это же есть опасность диабета.
0: Обалдеть.
1: Вот, так нельзя делать.
0: Ну, прикинь, такое? За минуту 4000 калорий сразу, хоп. Я вообще не представляю, как можно за минуту выпить столько меда. Это же действительно так сладко.
1: Прям без всего?
0: Без всего.
1: Ну, без булочки там, без этого самого.
0: Но он бы не успел за минуту прожевать килограмм, даже больше меда с булочкой. Ну, то есть просто пил. Он просто пил мед.
1: А что, вокруг сидели немецкие пчелки? Слушай, мы месяц трудились.
0: Да.
1: Трудились месяц для того, чтобы ты просто похавал нормально. Как тебе не стыдно? Веселый немецкий бюргер. Я так понимаю, что ему закрыли въезд на наши российские пасеки. Ну, чтобы не разорял, понимаешь?
0: Да. От нашего меда у него точно все слипнется.
1: А что он сделал после этого? После этого он сел такой гигантский в костюме шмеля и говорит: «О, я, да, здесь фантастич, вундербар!»
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Соберите новую...

0: есть ограничения.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93-90-40. «Союзметалл» 93-90-40.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
9: Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
4: Ты смотри, да. Это ж как это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы каким-то
5: образом. Там царь тритон ему.
4: Какой тритон? Там палтус просто. Там палтус-ювелир. Знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: стоите, смотрите на улицу, там лето, вот, а чё, как выходить, как там быть, сейчас расскажем. Овны, смелый шаг вперед даст мощный импульс на всю неделю.
1: Тельцы, финансовый вопрос решится проще, чем вы ожидали.
0: Многоуважаемые близнецы, им на общение принесет не только удовольствие, но и ценные знания.
1: Раки, забота о близких вернется к вам теплым откликом.
0: Лев. Творческий порыв может проявить себя с лучшей стороны.
1: Дева, организованность станет вашим главным козырем.
0: Весы, баланс между работой и отдыхом даст максимальную эффективность.
1: Скорпионы, глубокий разговор укрепит важные отношения.
0: Ну все, стрелец, ваш оптимизм привлечет удачные возможности.
1: А вот козероги, практичный подход поможет быстро закрыть текущие задачи.
0: Водолеи, необычное предложение стоит внимательно рассмотреть.
1: И рыбы, эмоциональная чуткость поможет почувствовать нужный момент.
2: О как! Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: И тогда заперёт на своём виде.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
12: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1» – безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: «Свелберис». Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
15: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
16: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Авторском радио.
1: Да, ребятушки, если кто-то сейчас ищет работу, давайте мы вам поможем немножечко. Не знаю, найдем ее вам, да? А по крайней мере посоветуем. Короче, многозадачность и стрессоустойчивость в резюме теперь моветон. Вот так вот, пояснили HR-ы. Угу. Значит, сейчас я вам переведу, что такое моветон и HR-ы.
2: Да.
1: HR-ы это те, которые ищут вот этих вот потрясающих работников, людей мечты, вот. А моветон это фу. Фу просто.
2: Значит, дизлайк.
1: Господи, теперь надо объяснять, что такое дизлайк. Дизлайк — это когда пальчик он вниз.
2: Когда не нравится.
1: Это умничка моя. Значит, по их словам, этих HR, да, постоянное переключение между задачами скорее снижает эффективность. Вот. Вместо этого работодатели все чаще ценят умение глубоко концентрироваться, использовать искусственный интеллект для автоматизации рутины, быстро доводить задачи до результата, естественно, доводить генерального до исступления. Вот. А вообще без лишнего перфекционизма. Адекватно общаться с коллегами и не создавать панику в рабочих чатах. Вот, вот этого всего, слава богу, мы избежали. Ну, кроме паники в рабочих чатах.
2: А почему? Адекватно общаться с коллегами, ну, так себе.
1: Что?
2: Что ты сказал вообще?
1: Ты давай.
2: Какая стрессоустойчивость?
1: Вот то,
2: о чем ты говори. Здесь говоришь?
1: Вот то, чем ты говоришь, ты закрой
2: задач.
1: Сейчас, понимаешь? Закрой.
2: Это я закрыть должна.
1: Это ты закрой, да.
2: Это я сейчас тебе микрофон.
1: О,
2: вот,
1: леди,
2: так
1: вы...
2: вот так вот, я тебе выключила микрофон, и я теперь буду разговаривать, потому что я здесь главная, ты понял?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

Сегодня в эфире Антон и Полина. Дуэт вместо трио. Неотразимы. Русские перцы.

0: радио.
1: Ладно, нормально, распелись, все хорошо. Ну, как можем, ребяшки. А это что? Это практически без пяти секунд. Переперцы!
2: Вот. И хит.
1: Сольник! Сольник, это хитно!
2: Я представляю, как мы собираем стадионы с тобой.
1: Действительно, слушай, потому что кое-какие стадионы еще не достроили, вот, поэтому нас приглашают, там, облицовку, плитку, вот, дорожку, озеленение газона, ландшафтным дизайном занимается Жукова. Вот, но иногда еще мы напеваем, да? Это потом берут, записывают на диктофон, выпускают в плохом звуке, ну, вот, на всех платформах. Москва сортировочная, значит, Дибуны Ямская, Благое.
2: Это все мы там звучим.
1: Это все мы. Ребята, игра «Переперцы». Нам нужен человечек, который дозвонится. Вот, мы ему споем песню. Он скажет: ребята, никогда так больше не делайте, но угадает, что это за песня. А мы ему приз.
2: Да.
1: Такую мощнейшую колонку.
2: Да, от русского радио.
1: Да, из которой звучать будем только мы.
2: Только-только. Исключительно мы. Поэтому звоните 8495-995-105,7.
0: Ждем! Главное утреннее шоу страны. На русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером «Танат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4.

0: Да, Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16+. Тутуб.ру/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Лучше тайных букетов только анонимные денежные переводы. Рекламная служба Русского радио 5797799 код 499.

0: Перцы на русском радио.
1: Господи, боже мой, господи, спасибо тебе, Костюшкин, что ты прям перед этой игрой сделал медляк. Мы здесь просто с Полинкой выпускные вспомнили, понимаешь? Разревелись друг у друга на плече. Ладно, хватит плакать. До нас дозвонилась Ира. Вот, из города Прокопьевск. Прям игрушку переперцы хочет отгадывать и выигрывать. Ира, здрасте.
2: Доброе утро, Ирочка.
3: Здравствуйте.
1: Привет, здравствуйте. Ирочка,
2: как,
1: привет.
2: Как ваше настроение?
3: Ну, отлично.
1: Отлично? Как лето проходит? Вы там загорали уже, тусили, в окошко уже кричали людям, что лето пришло.
2: Встречали рассветы, закаты.
3: Конечно.
1: А? Хорошо.
2: Ну, хорошо.
1: Мы все перечислили, все, что она делала, сказала, конечно, правильно.
2: Да.
1: Значит, Ириш, правила совершенно простые, значит. Мы сейчас споем припев известной песни. Ну, вот, испортим ее, испоганим, вот, сделаем с ней что-нибудь непотребное прям, да? Вот, мы заменим все гласные и, естественно, или согласные, вот, ну, как получится, да? Ну, вот, на одну простую букву.
2: Да, на какую букву мы сейчас узнаем, когда вы ответите нам на один вопрос. Какой же ваш любимый, Ирочка, десерт?
1: Угу.
3: Десерт, мороженое.
1: Мороженое. Буква М.
2: Да, хорошо, помычим немножечко.
1: Понятно.
2: Ирочка, вам нужно сейчас внимательно послушать, что мы намычим, и отгадать.
1: Отгадать. Можно, кстати, подпевать даже это все.
2: Да.
1: Сейчас, подожди. Ты какой, первый голос или 16-й?
2: 16-й.
1: 16-й, хорошо, я 28-й. Раз, два, три, четыре, и...
2: Май.

0: спасибо, все хорошо.
1: Успокойся, Жуков, я умоляю тебя.
0: Все. Я
1: все
0: в руках.
1: Уже поняли.
0: Я держу себя в руках.
1: Уже в отдел кадров полетели списки увольнений. Нет. Уймись, все.
0: Ирочка.
1: Так, Ирусь, что за песня?
2: Не уходи.
1: Кто?
2: Не уходи, нужно,
0: что?
2: Не уходи.
0: Кто? Не уходи, мы не уходим.
1: Не уходи, нет, мы здесь остаемся еще. Мы до 10 часов. Так,
2: что?
1: Варианты, Ируся, варианты, что за песня?
0: Мое мемо, мамим.
1: Мое мемо, мамим.
2: Мое небо.
1: Ваше? Ваше небо.
0: А почему оно мамим тогда?
1: Да. Я не знаю, гидромецентр сказал.
0: Оно еще мума и мама имя.
1: Хорошо, есть варианты, кто поет эту потрясающую песню? Ну, кроме русских перцев,
0: да.
1: Конечно.
0: Такая же восточная, вы поняли, да?
1: Да, восточная красавица такая.
0: Ириш,
1: боже,
0: ну
1: что
0: как
1: мы...
0: так-то?
1: Подруга наша любимая поет.
0: Будут варианты?
1: Ирусь?
2: Нет, ну все, спасибо.
1: Не.
0: Ну все, пожалуйста, тогда чего мы скажем?
1: Не за что, Ирусь. Не за что. Это
0: вам
1: же,
0: спасибо.
1: Это Сагдиана с гимном всех кардиологов. Сердце магнит. А любви оно...
0: Ну не срослось сегодня, понимаешь?
1: А что у нее? А что у нее оторвалось, чтобы срастаться потом? Все нормально. Что? Куда
0: не
1: как? Ируся, что, отключилась, что ли?
0: Да, Ируся расстроилась. Ирочка, не расстраивайтесь. Вы можете в любой момент позвонить и выиграть еще много-много раз.
1: Мы поставим сейчас ей эту песню,
0: да,
1: в оригинальном звучании,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Итак, дамы и господа, Сагдиана, сердце магнит.
3: Переперцы на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: JQ-J6. Вага от Иваново от 2 миллионов 110 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в любых путешествиях. В городе маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. JQ-J6. Ваш выбор. Вага от Иваново. Подробности по телефону 549-999. Указана цена на JQ-J6 комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж, не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
11: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
0: Русское радио. Любимая. Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.
12: Вот оно какое!
13: Наше утро!
14: Русские перцы.
15: Наша слушательница пишет, она всегда хотела стать судьей. Сначала адвокатом, потом судьей. Не просто там в каком-то районном суде, знаете, который там расследует кражу кур, а именно главным хотела справедливость установить.
16: Это знаменитое дело Верховного суда. Курочка Ряба против Авдотьи Петровой, да?

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановский кластер мембранных тканей расширил географию. По информации правительства, к нему присоединилось предприятие из Ижевска. Оно выпускает одежду для детей и взрослых. Напомним, первый в России кластер мембранных технологий был зарегистрирован в нашем крае 3 года назад и изначально объединил 5 компаний. В регионе создан полный цикл производства от выпуска мембраны до пошива готовой одежды. Только в прошлом году здесь изготовили более 2 миллионов погонных метров инновационной ткани. Водители хотят освободить от оплаты парковки в тех случаях, когда система дает сбой. В Минтрансе предложили закрепить альтернативные способы оплаты, если внести деньги не получается по независящим от автомобилистов причинам. Конкретные механизмы в законопроекте не обозначены, пишет Коммерсант. Ранее Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос постоплаты парковок. Когда закон примут, жители всех субъектов смогут оплачивать парковку в течение суток после начала сессии. Регионы будут сами определять, каким образом администрировать платежи. Иваново готовится к летним праздникам. Как сообщает мэрия, 2 улицы украсили новыми инсталляциями. Ко Дню России на проспекте Ленина перед памятником Фрунзе появился декоративный навес в цветах триколора. На улице Карла Маркса 150-летию областного центра сделали световое обрамление 18 деревьев. Энергосберегающие гирлянды украшают их стволы. В дальнейшем подобные инсталляции дизайнеры обещают разместить и на других центральных улицах города. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Дорогие друзья, продолжается главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Полина Жукова, Антон Юрьев. Вещаем из бассейна. Вода действительно прогрелась. Вот, вещаем из бассейна, пьем коктейли и врем. Вот, потому что очень хотелось бы туда, конечно. Ну да ладно.
2: Это все зависть. Все это мы зависть, Димке, да. Морозову завидуем, который сейчас в отпуске. Там, да? Пьет джуз как раз у бассейна или у моря. И кайфует, и вообще наслаждается жизнью. Да. Ну ладно, на самом деле и нам с тобой здесь очень даже хорошо.
1: Давай как-то веселее это скажем, вдруг услышит потом, потому что пока он ест пахлаву и собирает похвалы, вот, давай как-то это самое, нам здесь хорошо.
2: Нам здесь очень хорошо.
1: Мы счастливы.
2: Мы счастливы, да, очень счастливы.
1: Нельзя просто так сидеть в эфире, надо о чем-то поболтать, понимаешь?
2: Конечно, слушай, я вот о чем хотела сказать. Мне кажется, мы это тоже обсуждали с тобой лично, что в личку, в личные сообщения в социальных сетях, нам приходит очень много сообщений всегда.
1: Да.
2: Лично, на личные аккаунты я сейчас говорю. И вот очень странно мне, что люди вот с одной и той же темой вот чаще всего мне пишут. Они думают, видимо, да, что раз я работаю на лучшей радиостанции страны, на
1: это
2: русском
1: факт,
2: радио,
1: да.
2: Да, то я могу сама ставить песню в эфир. И пишут с просьбой взять песню в ротацию, ну или дать контакт того человека, кто может им помочь. Ага. Для меня это, конечно же, поначалу было, ну, очень странно, но... Очень много, правда, таких сообщений. У меня даже есть статус в социальных сетях, что я не могу помочь с этим вопросом.
1: Слушай, подожди, а ты не хочешь стать продюсером?
2: Ну? Продюсер? Я бы, может быть, смогла бы.
1: Да, да. Потому что, ну, у тебя же все равно есть доступ к телу.
2: И музыкальный
1: вот,
2: вкус.
1: К телу, как бы, это самое, тех людей, которые занимаются установкой этих песен.
2: Есть.
1: Понимаешь?
2: Да. Да. Но я буду радиоведущей.
1: Ты будешь непреклонна.
2: Да, я
1: понял,
2: буду,
1: да, хорошо.
2: Радиоведущей у лучшего утреннего шоу страны.
1: Да, ну есть же, знаешь, есть всякие непонятные, странные просьбы, которые люди друг к другу обращаются.
2: Вот-вот.
1: Да? Они их выполнить не могут, да, но они смотрят, говорят, в смысле, а я тут при чем?
2: Угу, да? Да.
1: А обычно же это пишут тебе какую-то тираду на три страницы, говорят, а потом впоследствии, слушай, можешь это сделать? Говорят, так а я при чем здесь?
2: Да, я
1: не занимаюсь.
2: Я не могу помочь.
1: Я
2: вот понимаю, сегодня, да, хотелось бы как раз об этом поговорить. Самая странная просьба, с которой к вам обращались. Вот расскажите нам, пожалуйста.
1: Да, кстати, вот расскажите в этих же соцсетях, в которых вы пишете, да, там есть пост красивый такой, там Полинка, там Димка на отдыхе. Вот,
2: и Антошка.
1: Ну, вот, и я тоже, ну вот, еще молодой.
2: Ну или в мессенджеры, в личные сообщения. Все работает. 8-916-003-105-7.
1: СМС-ки ждем.
0: На русском радио. Звук поставь.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Странная просьба, странная.
2: Да, и пока наши слушатели их вспоминают, хочется тоже сказать всем, вот чтобы никто на нас не обижался. Вот каждый день, ежедневно поступают эти просьбы нам в личные сообщения, здесь уже на аккаунты русского радио, чтобы мы поставили...
3: Реклама на русском.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуя. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуя, Ленина 2. Гранд-отель Шуя. 93-93-69.
14: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Голос утренний Владимирская область, село Чирикова. ОКРН 12-333-50-263.
16: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
17: ОАО «Российские железные дороги».
18: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
19: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
6: Позвони мне, позвони.
19: Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы. Доброе утречко. Бесит то, что когда ты сидишь на рыбалке, у товарища клюет, а у тебя нет. С уважением, Михаил Смирнов, поселок Оленина. Я вообще не знал, что у Оленина

0: Самые странные просьбы, с которыми к вам обращались. Вот Дмитрий пишет: самая странная просьба была от соседа. Ты электрик? Сделай так, чтобы счетчик назад крутился. Сосед пришел ему и сказал.
1: Да?
0: Во-первых, это незаконно.
1: Во-вторых, ты электрик. Нет, а что ты под напряжением? Что ты напрягся-то здесь? Что ты под 220 ты здесь ходишь-то? А счетчики можно еще? По-моему, там какие-то уже новые счетчики установили, которые невозможно прокрутить назад. Вот это вот. Раньше как-то брали, вот, знаешь, опускали просто этот счетчик, да? Он висел.
0: Ну, там
1: вот.
0: Что-то какие-то магнитики какие-то были раньше.
1: Что-то как вот мы с тобой не разбираемся.
0: Мы честные люди с тобой.
1: Мы с тобой просто платим по полной.
0: По полной, это точно.
1: Вот, жаль, конечно, но ладно.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий!
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на

0: Комсальт.
1: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Русские перцы.
2: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
3: Мы, туточки, мы с вами проводим этот прекрасный день, это прекрасное утро и продолжаем обсуждать нашу тему про просьбы. Вот пишет нам Наталья. Для меня самая странная просьба была от моей знакомой. Пару лет назад я уже жила одна, и, естественно, все работы по хозяйству — это спилить, прикрутить, выкопать. Я делала сама, а она была при муже. И вот она мне звонит и говорит: «Натусь, ты можешь ко мне приехать со своей пилой и спилить мне дерево?» Она, видимо, свою пилу об мужа сломала.
4: Натуськина резня бензопилой.
3: Да. А вот Лилечка пишет, подруга как-то тоже ей позвонила и попросил ее, Лилечку, научить правильно вздыхать, чтобы это звучало не как усталость, а как глубокая философия о течении времени. Ты умеешь так?
4: Не, я так не умею.
3: Надо тоже научиться.
4: А есть какие-то мастер-классы?
3: Не знаю, я даже такого впервые... Вот как сейчас?
4: Полин, я тебя прошу, пожалуйста.
3: Или усталость?
4: Это что сейчас было?
3: Что это было, философия или усталость?
4: А это?
3: Да.
4: Не то и не другое.
2: Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: А ну, вот, кому что?
2: А вот эта песня, например,
1: выпускные, прям, понимаешь?
2: Да, и мы обещаем любовь.
1: А, что?
2: Всем обещаем любовь.
1: Всем?
2: Конечно.
1: А, ребят, рассылка любви. Подписывайтесь.
2: Да. Вот. Кстати, подписка абсолютно бесплатная.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, это прекрасно. Это в наше время вообще редко еще.
2: Да.
1: Слушай, у меня к тебе странная просьба.
2: Какая? В очередной раз.
1: Да потом озвучу, ладно.
2: Ну, что ты хотел сказать?
1: Ничего.
2: Ну, говорила.
1: Уже не хочу.
2: Все свои.
1: А ты угадай.
2: 10 тысяч?
1: А, да.
2: Но это же не тебе. Это же слушателю.
1: Ну и что? Я за них, извини меня, тут
2: поверишь. А, ты за выступаю. Них просишь?
1: Конечно.
2: Да я с удовольствием. Главное, чтобы выиграли.
1: Какая ты отзывчивая,
2: да,
1: Полина.
2: Очень. А? Мое сердце открыто.
1: А есть какие-то правила для того, чтобы каким-то образом
2: игра выиграть? Против правил?
1: Да,
2: хочешь,
1: да,
2: какие-то правила в игре против правил?
1: Да. Тавтология какая-то. Нет, не хочу. Игра против правил намечается. 10 тысяч рублей у нас есть, дорогие друзья. Пожалуйста, позвоните.
2: 8-495-995-105-7.
1: А мы вам десяточку.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Tube приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Да все бесплатно.
5: Что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: В ленте играйте в приложение в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
14: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
15: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель! Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Даем, раздаем, разбазариваем, расшвыриваем, разносим, рассылаем. Деньги жителям в игре против правил. Как уж мы ждали, когда нам кто-нибудь позвонит из Челябинска. Никогда такого не было, и вот опять. Никита дозвонился из Челябинска. Никита, привет.
2: Здравствуйте, Никита.
3: Привет.
1: Ну чё, как ты? Как лето? Как дела, Никит?
3: Дождь заливает.
1: Кого? Тебя? Дождь? В Челябинске?
3: Всех. Да.
2: Всех?
1: Не, ну ты под зонтиком сейчас, ты в помещении, я надеюсь.
3: Помещение.
2: Никита, вы не на громкой связи, надеемся мы?
3: Нет.
2: Хорошо, а тут такое эхо опять.
1: Ну, просто у Никиты звонкий голос,
2: да.
1: Понимаешь? Это знаменитый челябинский баритон.
2: Угу.
1: Ну, дождь идет, понимаешь? Романтика.
2: Да, кстати,
1: романтика.
2: А кем вы работаете, Никит?
3: Электриком.
1: Вот, наконец. Нет, электрику под дождем нельзя, там начнется.
2: Ну, у нас сейчас будет какая-то вообще такая прям мощная игра, я чувствую, уже разряд пошел.
1: Итак, у нас для вас 220 вопросов. Вот, на них нужно ответить верно. Да не, на самом деле правила совершенно простые. Полюсик, давай.
2: Да, Никит, правила действительно простые. У нас сейчас будет первый раунд, он длится 20 секунд. И за эти 20 секунд ваша задача дать как можно больше неверных, но логичных ответов. Всего будет 5 вопросов, так что можно выиграть 5000 рублей, потому что за один такой неверный, но логичный ответ вы зарабатываете 1000 рублей. Ну, а потом там уже может быть супер игра, 10 тысяч, но об этом по порядку.
1: Автомобиль может быть, конечно.
2: Никита?
1: Готовы?
3: Да, готов.
1: Понеслось. Что кричат после слов на старт? Внимание!
3: Ура!
1: Какой овощ режут и плачут?
3: Кабачок.
1: Кто в сказке «Репка» тянул репку последним?
3: Бабка.
1: Что обычно фокусники достают из шляпы?
3: Телефон.
1: Как называется устройство, по которому звонят?
2: Не успели. 5-й вопрос, к сожалению, ответить. Но 4000... Ой! Ну, 4000 рублей. Сейчас будет веселые фанфары. Подождите, Никита.
1: Не, подожди. Ну, 4000... О, ну это что же?
2: Ура!
1: А вот, да, хорошо, да. Я думал, что просто Полька расстроилась, поэтому 4000 рублей.
2: Я расстроилась.
1: Это 4, ты косаря.
2: Потому что Никита бы мог ответить на все 5. Ну ладно, Никит, все равно классный результат.
1: Никит, скажите, вы вот как электрик, вы не в напряжении сейчас? Все нормально, 4000 устраивает вас?
3: 220 есть немножко.
1: Это очень хорошо. Это очень хорошо. Не переживайте, когда-нибудь позвоните, будет еще 10-15. А пока 4000 рублей отправляются в Челябинск. Никите отличного дня. Челябинску низкий поклон. Да пройдет дождь, да будет к вам солнце. Посылаем прям туда.
2: Пока.
0: Игра против правил на Русском радио.

0: 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в пределах нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%, ветер западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до 25 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Взгляните на стиль по-новому. Обновленный Amoda C5 Вагат Иваново. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В июне от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Обновленный кроссовер Amoda C5. Ваш выбор. Вагат Иваново. Телефон отдела продаж 549-999.
5: Указана цена на Amoda C5 в комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Привет! Ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Выгодно?
13: Да!
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Квас «Берендеевка» 2,5 литра – 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов – 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
14: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Любимый.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Мне очень понравилась геометрия яйца.
3: Геометрия яйца, она всем нравится. Если, ребят, следите за геометрией яйца. Если геометрия яйца правильная, вас в жизни ждет успех, ребят.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении пошлин для мигрантов. В частности, за прием в гражданство надо будет платить 50 тысяч рублей. Это примерно в 10 раз больше, чем сейчас. Вид на жительство повысит в 5 раз до 30 тысяч. Кроме этого, депутаты обсудят в третьем чтении законопроект о запрете депортировать иностранцев, которые заключили контракт о военной службе с Минобороны. Это коснется не только действующих участников спецоперации, но и тех, кто уже завершил свою службу. Федеральная антимонопольная служба проверит законность рекламы 5G. Как узнала газета «Коммерсант», ведомство проанализирует новые акции операторов связи. Оказалось, что такие предложения могут содержать признаки недобросовестной конкуренции, поскольку технология сетей пятого поколения в России пока не запущена. Черешня в России за 2 недели подешевела на четверть. В торговых сетях килограмм продают за 610 рублей. РИА Новости пишет, что цены снижаются благодаря началу сбора урожая на юге. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню. В магазинах также продают черешни из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Спрос ежегодно растет на 10%. Почти треть опрошенных россиянок не готовы встречаться с мужчиной без автомобиля. По данным ТАСС, каждая пятая не обращает внимания на наличие транспорта. 46% надеются, что машина появится со временем. Социологи объяснили, что для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. Многие считают, что благодаря машине мужчина сможет помогать и подвозить в нужный момент. Некоторые россиянки связывают автомобиль с уверенностью в себе. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Как же хорошо. Хорошо от осознания того, что лето только началось. Это рабочая неделя короткая. Утреннее шоу «Русские перцы» еще продолжается. Антон Юрьев и Полина Жукова продолжают создавать исключительно только позитивные вибрации. Кстати, изобрази их давай.
1: Сейчас.
0: Вот, чувствуете? Вот,
1: будем причинять добро.
0: Конечно.
1: Творить радость.
0: По-другому мы просто не умеем, потому что мы главное утреннее шоу страны.
1: Русские перцы! Иди поцелуй. Вот, хорошо.
0: Да, и мы продолжаем обсуждать еще целый час нашу тему. Самая странная просьба, с которой к вам обращались.
1: Странная просьбочка, странная.
0: Вот пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях, там комментарии открыты, мы их все читаем, все-все-все видим.
1: Все видим. 8-916-003-105-7, это личка, прям можно туда смс-очку зашвырнуть. Мы это дело все откроем, распакуем, глянем, что ты.
0: Что ты?
2: На русском радио.

0: Улетай, но прилетай и со своей странной просьбой, пожалуйста. Вот нам пишет Светлана, что однажды ее ученик, она тогда работала в колледже, попросил взять кредит около 20 тысяч рублей к Новому году на подарки для семьи. Очень часто это вспоминаем с коллегами. Вот такая была просьба. Как тебе? Нормально?
1: Нормально. Хорошо. Хорошая просьба, крепкая, прямолинейная.
0: Алинка пишет, что была у нее просьба в жизни, что человек, коллега, попросил постоять рядом, когда заказчик пиццу привозил, как курьер. Ну, чтобы выглядеть не одиноко.
1: Не одиноко или чтобы он оплатил? Это почаевые.
0: Нет, просто постоять рядом, пока пиццу ждут.
1: Не, я на такое бы не согласился, что это такое просто постоять рядом.
0: Я знаю.
1: Что это, последний раз, когда ты заказывала пиццу, я постоял рядом, я все это донес, я это все и съел, в принципе. В чем проблема?
0: Дегустировал.
1: За твое крепчайшее здоровье. Ну, как продегустировал? Я потом сказал, ну, как тон пиццы. Я говорю, было вкусно.
0: Ты сохраняешь просто мою фигуру. Спасибо тебе большое за это.
1: Я рядом, по.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ГОСУ Газгидрола. Владимирская область. Село Чирикова. ОКН 13-233-00-263.
12: Птица счастья была подозрительно синей.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: написала, что одна знакомая попросила побыть с детьми 2-3 дня, так как им с мужем надо было поехать по путевке, а то пропадет. Да-да, просто знакомая, не родственница, не подруга. Ну, типа, как за кошкой присмотреть за детьми. Ну, вообще, нормально. Как такая мысль может родиться у нормальных родителей?
1: А потом, впоследствии, есть какие-то просьбы от нее?
0: Нет, мне кажется...
1: Я с детьми посидела, будьте добры, теперь так же поступите, пожалуйста.
0: Гала, я думаю, что отказалась.
1: Отказалась?
0: Она отказала в этой просьбе. Просьба от моей уже бывшей девушки, пишет нам Макар.
1: Именно поэтому бывший, да?
0: Видимо, да. Назови 3 случайных предмета, которые, по-твоему, идеально подошли бы мне в качестве талисманов. Вот она попросила Макара, значит, с этой просьбой к нему обратилась. Только типа не банальности, знаешь, вроде клевера, давай что-нибудь там, скрепка, крышка от бутылки или старый билетик в кино. Ну, может быть, слушайте, она хотела какие-то ассоциации понять, какие у вас есть, связанные
1: нормальные
0: с ней.
1: Нормальные запросы. Нормальные запросы, потому что...
0: А какие вот у меня? Вот назови мне 3 талисмана для меня.
1: А, сейчас я скажу.
0: Давай.
1: Значит, последний яблочный, вот, Pro Max, вот, потом, значит, машина и загородный дом.
0: Я что, такая меркантильная?
1: Нет, это талисманы, я же ничего не говорю, Полина, ты что?
0: А где тогда ты забыл этот чемодан, который полон денег?
1: А, да?
0: Да.
1: Который ты все потратишь на Balenciaga?
0: И не только.
1: В честь тебя названы.
0: Ну, и на всякие джеты.
1: Частный джет, да.
0: Белый песок.
1: Чтобы завтра в 7:22 ты не пришла на работу и полетела куда-то на Сейшелы, да?
0: Да.
1: Молодец. Меня забери с собой, пожалуйста.
0: Поехали.
1: Хорошо.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай. Давай покажу. АТКС. Ищи, плати по миру.
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: кусают.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Загадочная вещь – компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Ох уж эти просьбы, какие они только не бывают у нас с вами в жизни. Вот Олечка пишет, что у нее был парень, он хотел с ней встречаться, а может и не хотел. Работал он в охране завода в 7 минутах от ее дома. Так вот, он когда-то вечером пришел, значит, зимой и попросил у Олечки тазик, который используют для стирки. Уже 20 лет прошло, а мне до сих пор мучает вопрос, зачем?
1: Ну, для стирки.
0: Ну, может быть. Может быть, ему надо было, знаете, Олечка, ноги попарить, горчица.
1: В чем?
0: Ну, с горчичкой ноги попарить.
1: Ноги с горчичкой? Да.
0: Да.
1: Туда еще сосисочки бросить, вот кипятильничек, и нормально.
0: Ну,

0: футболку, созданную по мотивам собственного юмора. Все детали на нашем официальном сайте, ребята. Дерзайте, и будет вам смех.
1: Смех?
0: Да, буду делать вам смешно.
1: Ты умеешь, Антош.

0: на русском радио.
1: Про странные просьбы продолжаем обсуждать с вами. Вот Юлечка пишет: однажды я сдавала кровь в поликлинике. Стою в очереди, ко мне подходит бабушка и протягивает пакет с анализами. Со словами: помогите развязать. В общем, Юля сбежала, и очередь подошла кровь сдавать.
2: А что, нет-то?
1: Вот так вот бывает.
2: А попчу. Почему пакетированный-то, я не понимаю?
1: Ну, пакетики спрятала, чтобы...
2: Там куча баночек.
1: Аленочка написала, что в один из жарких деньков сидела на скамейке, ела себе мороженое, ко мне подходит, значит, девочка.
2: А тут опять та же бабушка.
1: Помоги развязать.
2: Помогите развязать-то уже. Что ж такое-то? Знать не могу, ребят.
1: Нет, всего лишь хотели откусить мороженое, попробовать. Это ребенок подошел. Ну, знаете, к вам может подойти один такой большой, рыжий человек и тоже попросить попробовать мороженку, если вы где-то сидите,
2: пробуйте. Ой, на самом деле, да, это такое, понимаете, вот хожу по парку Горького, отжимаю мороженое у людей, понимаете?
1: Страшный человек.
2: Ой, страшный человек. Просто люди отдают, убегают сразу, говорят: господи, опять этот обжор рыжий. На, иди, крем-брюле.
1: Вот Олечка нам еще написала, значит: доброе утро, перчики, просьба.
2: Просьба.
1: Антон.
2: Да.
1: Ущипни Полину.
2: Че?
1: Не хватает заразительного смеха.
2: А зачем ее щипать для того, чтобы она поржала-то? Я просто не понимаю.
1: Люди думают, что вы меня щипаете.
2: Ребят,
1: здесь.
2: Ребят, не переживайте, вы что, сегодня 10 число, да?
1: Нет, не щипай у меня ничего, зарплата, пожалуйста.
2: Ну вот я тебе говорю, ребят, не переживайте, сейчас вот 10 число, сейчас придет зарплата, она откроет свой аккаунт, поржет точно по полной.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке. Реклама ООО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Берите все на первый распродаж года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу Ашан «Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс». Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Перцы. Перцы сегодня никто не видел.
2: Ты все радуешься?
1: Конечно. Ну а что? Ну не каждый, знаешь, не может наш потрясающий вокал разузнать, идентифицировать. Вот. Поэтому некоторые отправляют нам просьбу тоже, кстати, по поводу просьб. Говорят, ребят, пожалуйста, пойте чаще.
2: Да мы готовы хоть каждый день, ребят.
1: Сольный концерт в Лужниках специально для вас. Вот. Никогда.
2: А вот, кстати, здесь еще от Светланы пришло сообщение по поводу старой просьбы. Странной просьбы. Она занимается рукоделием, в том числе вяжет вещи. Довольно-таки неплохо. Некоторые люди порой не могут отличить от магазинных. И вот как-то обратился ко мне незнакомый человек с просьбой: ты мне свяжи пару вещей бесплатно на пробу. Если понравится, закажу тебе как-нибудь.
1: Это что это такое? Это что это за тест непонятный? Угу. Понимаешь? Свяжи мне пару вещей на пробу, я потом закажу.
2: За любой труд надо платить.
1: Каждый труд должен быть оплачен.
2: Конечно.
1: Вот, правда, Дмитрий Оленин, скажи нам.
3: Ну, не за каждый платят, должен-то должен.
2: Привет. Привет.
3: Да. Ну, как показывает практика. Знаете, да, за спасибо тоже можно.
1: Есть ли у тебя какая-нибудь просьба к нам, которую ты хочешь озвучить?
3: Вежливо сказать или как обычно?
2: Вежливо.
1: Прекращай нас посылать на отдых.
3: Предлагаю вам отвлечься от рабочего процесса и насладиться прекрасным летним днем.
1: Хорошо, спасибо.
2: Благодарим.
1: А тебе какие-нибудь странные просьбы отправляли?
3: Ну, вот на этой неделе мне пришло письмо. Я такой, ой, радостные почтой, красивый почерк. Дмитрию Оленину, открываю конверт. Угу. А там...
2: Так.
3: Да. Ну, обычно... Там обычно должен конверт с просьбой передать письмо Дмитрию Маликову или Филиппу Киркову. Угу. А здесь господину Мишустину.
2: Что-то важное, серьезное, видимо.
3: Не знаю, я же не открываю чужие письма.
2: Точно.
3: А так туда меня не пустили в дом правительства, понимаешь? Да? Я говорю, ну вот же у меня депеша. Говорит, а вдруг там плохая новость?
1: Действительно, а у нас новости только хорошие. Вот, я теперь знаю, кому направлять свои просьбы, письма, вот, и законопроекты, не побоюсь этого слова. Оленину, два требования. Так, что, мы пошли отдыхать, Оленина здесь оставляем.
3: Вам хорошего дня.
1: Спасибо, это Полина Жукова, это Антон Юрьев. До завтра, дорогие.
2: Пока!
0: Главное.

0: Лебедева в нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору на долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
6: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
5: Телефон 59-29-49.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Чувашии, 3 человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары. В городе приостановили автомобильное движение по нескольким улицам. Временно не работают пришкольные лагеря и детские сады. Кроме этого, 3 человека пострадали в Самарской области. Местные власти заявили, что силы ПВО сбили несколько десятков беспилотников. При атаке повреждения получили промышленные предприятия. По данным Минобороны, за минувшие сутки в общей сложности было уничтожено почти 330 дронов в 20 регионах. Минфин отказался обнулять налог на детские книги. Как пишет РБК, со ссылкой на доклад Минцифры, финансовое ведомство аргументировало это выпадающими доходами федерального бюджета, а еще такое решение станет прецедентом для смежных отраслей. Однако в Минцифры назвали архаизмом налог на чтение. Собираются вернуться к этому вопросу позже. Сейчас книгам для детей применяется пониженная ставка НДС в размере 10%. В Роспотребнадзоре назвали обязательной прививки для россиян. Глава ведомства Анна Попова заявила РИА Новости, что каждый житель России должен своевременно проходить вакцинацию от туберкулеза, гепатита Б, кори, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Отметила, что это обеспечит многолетний иммунитет. Вакцины от этих заболеваний внесены в национальный календарь. Профилактических прививок процедуры проводят бесплатно. Сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского получил премию ТЭФИ. Также статуэтку «Орфея» вручили Петру Тодоровскому как лучшему режиссеру за сериал «Подслушано в Рыбинске». Лучшей актрисой признали Марию Аронову. Игорь Золотовицкий посмертно награжден как лучший актер за роль в сериале «Улица Шекспира». А лучшим актером второго плана стал Алексей Гуськов. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

прекрасное начало 10-го летнего дня. Дальше давайте вместе со мной ближайшие 5 часов с большим удовольствием проведу вместе с вами. И пусть у вас все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-333-00-263.
1: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд-отель Шуе. 93-93-69.
2: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Дорогой мой холодильник, ведь я иду к тебе как во сне. И неважно, какие там препятствия, а они же есть. И еще мизинчиком так об открытую дверь в туалет, ах, дыщ, и об угол плинтуса, да тоже. Но все равно цель достигнута, что-то съедено. Привет всем и каждому, вам хорошего настроения. Здорово, если вы сейчас улыбнулись, такие, вот откуда Ленин все знает про нас, да? Знаю, знаю, потому что мы сколько лет мы уже вместе. И пусть так будет еще долгие-долгие-долгие годы. Всем хорошего летнего дня.

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Но деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: С «Уайлдберрис» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

Многие наши слушатели помнят, в советское время был такой мультфильм, когда там кто-то из персонажей дарил цветы, говорит, а за что мне цветы? А я дарю тебе это просто так. Вот просто так подаренный подарок даже гораздо больше вызывает приятных, позитивных эмоций, чем подарок, приуроченный к какому-то событию. Ну, на день рождения понятно, и так идут с цветами, дарят тебе цветы. А вот так, без повода, когда вы девушке дарите цветы, ну, это же, во-первых, приятно, во-вторых, на вас уже смотрят совершенно другими глазами.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Реклама на русском.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
6: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин.
7: Еще ни разу не угадал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

цветем в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза окажем листьям.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

русском радио. Вот вроде бы песня грустная такая, да? Но ведь какой хороший вывод. У каждой истории есть год спустя. Ну и, кстати, не каждый человек помнит, из-за чего поссорились. Я, вы знаете, так иногда даже подсмеиваюсь над такими людьми. Говорю, слушайте, ну вот вы уже не общаетесь несколько лет. А из-за чего поссорились-то? Я говорю, ой, да не помню уже. Помню, что не общаемся. Ну так и все. Если вы оба не помните, из-за чего поссорились, значит, и не поссорились вовсе. Значит, давайте миритесь. Знаете, прям камень с души упадет. И скажете, спасибо, Ленин. Спасибо, Русское радио, что наставил нас на такой дружеский путь истинный. Давайте, миритесь.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минтрансе заявили о готовности российских авиакомпаний возобновить полеты на Ближний Восток. В ведомстве сообщили ТАСС, что направления открывают постепенно, аккуратно, чтобы не создавать риски для безопасности пассажиров. Перевозчики принимают решения самостоятельно, учитывая рекомендации МИДа и Минэкономразвития. Рейсы в Дубай уже возобновил Аэрофлот. Перелеты на Ближний Восток ограничены с конца февраля из-за обострения конфликта между США и Ираном. Центробанк назвал самые доходные и убыточные активы по итогам мая. Больше всего принесли корпоративные облигации. Их полная доходность превысила 2%. Также в плюсе были акции сектора транспорт, депозиты в рублях и рублевые биржевые пифы. В то же время наибольшее снижение показали ценные бумаги из отраслей строительства и металлы. Там примерно минус 7%. Отрицательная доходность также была у депозитов в евро, долларах и юанях. В Госдуме предложили предоставлять общежитие студентам, которые проживают в 3 часах езды от вуза. Авторы инициативы объяснили, что зачастую учащийся не считается иногородним, если зарегистрирован в том же регионе, где расположено высшее учебное заведение. Депутаты предложили Миноборнауке закрепить дополнительные критерии нуждаемости в месте проживания при длительном ежедневном пути на общественном транспорте. Свыше 5000 россиян получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе. Об этом РИА Новости заявили в правительстве. Для сравнения, в прошлом году 1500 атлетов могли участвовать в мировых турнирах. Причем российским спортсменам начали возвращать флаг и гимн в отдельных видах спорта. Ограничения уже сняли, в частности, в фехтовании, гимнастике, водных видах спорта, борьбе и дзюдо. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Забери меня, мама, забери, забери. Но это когда, знаете, первые 2-3 дня в летнем лагере. А потом, какой там звонить маме? Какой там забери? Что ты? Не до этого. Купаемся, играем, развлекаемся. Но вот это вот время, забери меня, забери, конечно, его нужно пережить. Я поздравляю всех мам, которые стали счастливы в своем одиночестве бездетном на ближайшие 3 месяца. Тем, кто передал своих любимых деток любимым родителям. И теперь ваши дети превратились из детей во внуков. А как говорится в известной поговорке, любите внуков, они отомстят за вас детям. Привет всем и каждому. Те, кто сейчас отправляется как раз к бабушкам, дедушкам, вам легкого путешествия. Не забывайте помогать бабушкам и дедушкам. Вас для этого туда и ссылают на все 3 месяца. Но для меня это была такая, знаете, самая любимая ссылка. Но это сейчас я понимаю, что это мама осталась с папой, оставались одним. Было прекрасное у них летнее время. А мне наоборот, что с ними делать? В деревне, хорошо, бегаешь, развлекаешься. Так что все, кто уже свободен от учебы, от каких-то весенних еще там обязанностей, все, наслаждайтесь прекрасным летом, и пусть все у вас будет хорошо. Меня зовут Дмитрий Оленин. Ближайшие 4 часа с большим удовольствием проведу вместе с вами.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Соберите новые.

0: Есть ограничения?
1: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500-500.

Мы тоже скоро полетим туда, где будет выступать группа «Иванушки Интернешнл» в рамках летнего фестиваля уже в эти выходные. Ну и, кстати, сегодня, в будущем, конечно, через несколько часов, но кому-то из вас я презентую два приглашения на этот концерт.

Да, знаю, я знаю, конечно, знаю, да, и многие из вас уже знают, что не только Иванушки Интернешнл, но и артистка, которая номер один сейчас в золотом граммофоне, тоже там выступит, но чуть позже, в следующем месяце. Вот она, наша Мария Краймбери. Да, вторую неделю подряд первое место золотого граммофона. Отличный результат, Мария, я тобой горжусь, правда. Заслуженное первое место и самая любимая песня.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Копибара». Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: В очереди к Ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: туда, где потише. Вот сейчас такой вид туризма набирает обороты у нас в России. Знаете, чтобы поехать и не что-то там увидеть, посмотреть, попробовать, а просто отоспаться. Об этом прямо сейчас подробнее Петр Кузнецов, а я, Дмитрий Оленин, вам сразу потом Валерию, Влада Соколовского и любимые группы «Руки вверх» и «Винтаж» ждут нас впереди.
1: На русском радио «Русские каникулы».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Никакого активного отдыха. Слышите? Среди россиян набирают популярность сонные туры. Наибольшим спросом такие направления пользуются в Подмосковье, на юге страны, Ленобласти, Кавминводах и на Алтае. Туристы едут в отели, чтобы хорошенько отдохнуть и полностью отключиться от внешнего мира. И это неспроста. Медики давно говорят, что наш мир в целом хронически не досыпает. Так, согласно исследованиям, в развитых экономиках 45% и более взрослых людей плохо спят. А недовольных качеством своего сна еще больше, около 68%. В общем, неудивительно, что все больше людей едут в отпуск с целью выспаться. Пусть и не с главной целью, но обязательной и внятно осознаваемой. Впрочем, в России сонный туризм пока нельзя назвать массовым продуктом для широкого потребления. Тренд остается нишевым, и запросы идут преимущественно от аудитории с высоким уровнем дохода. Это выгоревшие бизнесмены, менеджеры высшего и среднего звена из производственных и логистических компаний, а еще медработники, риэлторы и юристы. В этом сезоне особенно увеличился спрос на уединенные эко-отели и глэмпинги на Алтае, в средней полосе и Подмосковье. А на юге придумали конкретно сонные программы. Массаж, чайные церемонии, ароматерапия. Даже спать захотелось. В общем, полезного вам отпуска, каким бы он ни был.
1: Русское радио.

Песня про табаско. Капелькою к небу. Ну, всем любителям остренького посвящается. 11.33 в столице. Привет вам, где бы ни находились. Если вы в отпуске, классно, здорово, отдыхайте. Для всех, кто на работе, помните золотую истину. Среда пришла, но все вместе, правильно, неделя прошла. Это весна.

Русское радио. Лучше.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 49.

0: где вчера был. Сейчас вам похвастаюсь, друзья. Я вчера был святая святых группы «Винтаж». Я был вчера в студии, в той самой студии, где создаются эти хиты группы «Винтаж», куда приезжает Анна Плетнева, где она записывает свой голос, где Алексей Романов потом все додумывает, придумывает. Вот, побывал я в этой комнате. Ой, классно, здорово. Эмоции переполняют. Но меня еще и по другому поводу эмоции переполняют. Вчера видел много дорогих друзей, артистов. Например, Любовь Успенскую. Мы встретились на спектакле, который Никита Михалков поставил. Там всего два актера, но сто какие. Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Очень сильный спектакль, я вам скажу. До сих пор еще такие воспоминания у меня. И, конечно, гениальные люди его создают.
1: Я иду одна и не чувствую границ. Каждый шаг — борьба.

0: Людям верить или нет?
1: Реклама на русском.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Квас Берендеевка 2,5 литра 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Тейковском районе будут судить предпринимателя за сбыт ювелирных украшений без обязательной маркировки. В течение 4 лет 57-летний житель Ивановского округа незаконно хранил и переводил для последующей продажи драгоценные металлы и камни без уникальных идентификационных номеров. Всего он продал почти 800 изделий. Как сообщили в областном суде, рыночная стоимость контрафакта оценивается в 7 миллионов рублей. Ивановский текстильщик готовится к решающему поединку в золотой группе второй лиги первенства России по футболу. 13 июня ивановцы на своем поле будут принимать Иртыш. На кону выход в ФНЛ. Напомним, по итогам предпоследнего матча сезона с «Родиной-2» красно-черные поднялись на третье место турнирной таблицы. Ивановский клуб обыграл соперника со счетом 2-0. Для наших футболистов это была 4-я подряд победа на выезде. Россияне, которые пишут «Доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания. В организационной психологии это явление известно как токсичный позитив. Это нарочитая приветливость на рабочем месте, независимо от реального эмоционального фона. Выглядеть бодрым и доброжелательным стало негласной нормой, а молчание воспринимается как отклонение. Об этом пишет газета «Ру». Исследование данных 6000 сотрудников компании из различных сфер показало, что у инициаторов утреннего приветствия самый высокий уровень выгорания – около 52%. Их поведение объясняется тревожностью и потребностью в контроле, что ведет к ускоренному истощению. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

привет вам. Да, у нас в Москве жара 30-градусная, ну хорошо, лето. Мне так вообще хорошо, у меня воду горячую отключили. Я думаю, ну что, я и под холодненькой хорошо. Ну и с утра я тоже выхожу на пробежку, еще свежо и хорошо. Так что те, кто рано просыпается, те свежесть обретают. Всем привет.

0: Реклама на русском.
1: JQ J6. Вага от Иванова от 2 миллионов 110 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в любых путешествиях. В городе маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. JQ J6. Ваш выбор. Вага от Иванова. Подробности по телефону 549-999. Указана цена на JQ J6 комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж, не оферта.
0: Агат. Покупай выгодно.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Ой, у нас тут так тополя распустились своим пухом по всей Москве, что куда ни пойдешь, да везде немножечко задыхаешься. Но ничего, неприятности это мы переживем. Давайте порадуемся и поднимем вам настроение. Сергей Лазарев, Нюша, Дмитрий Колдун ждут нас впереди, но сначала она, Ева Польна.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Конфеты!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

сходил в магазин, вроде бы все купил, все, да не все. И тут тебе прилетает ответочка: такая-то купил? Нет. А ты говоришь: да помню, я помню. Помнит, он помнит. Вот иди покупай. Ну и потом, соответственно, чтобы гнев на милость сменить: так кто самый красивый у тебя? Ну, конечно же, ты. Так кто самый счастливый у тебя? Ну, конечно же, ты. Так у кого будет новая шуба осенью? Ну-ка, и тут вот, ну, здесь уже начали, значит, продолжайте. Так, конечно, у тебя. Всем нашим королевам красоты, всем, кто слушает русское радио, девчонки, вы прекрасны в любой сезон, в любое время суток. Ну, а уж летом, там, в разгар лета, действительно, самые-самые лучшие прекрасные. Насладитесь и предстоящими летними выходными, блесните своей красотой, да, вот идите с гордо поднятой головой, и пусть вам все завидуют.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Зеланда Трансерфинг».
3: Мы читали эти книги по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
4: Но зато мечты сбылись.
3: А какие?
4: Ну, там же нужно было как бы...
2: Там надо мечтать.
4: Проекции представлять, что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
3: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
2: Но ты только прочитал, где ешь.
3: Я первую часть только «Ешь, ешь, ешь».
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
10: Угадайте город по описанию
11: и выиграйте приз для автопутешествия.
12: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
13: Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит. Помой, тюбики, помой, тюбики, помой. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Когда ты живешь в Москве и летом приезжают к тебе друзья-родственники, ну потому что это же Москва, нужно погулять, поэтому вот уже не спишь вторые сутки. Ну и летом мало кто действительно, у кого там домики, квартирки на югах. Вы тоже это прекрасно понимаете. Одиночество вам все это летнее время не грозит, поэтому улыбаемся и с радостью принимаем гостей в свои дома.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Имплант.

0: орбитального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Нектарин. 199,90. Крылышки гриль. 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Ну что ж, это...
4: Это вы вообще точно инженер?
3: Шикарно. Он бывший диджей, мне кажется.
4: Да. Вы нам что-то не договорились.
5: Я постоянно на работе слушаю русское радио с утра до вечера, и вечером, и утром на работу еду постоянно с вами.
3: Ну, ты ж какой красавчик, а!
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Крыму ввели новую схему движения пассажирских поездов дальнего следования. Они будут проходить по территории полуострова только в светлое время суток. Некоторые поезда будут курсировать до станции Керчь-Южная. После прибытия пассажирам необходимо пересесть на автобусы, чтобы доехать до выбранных направлений. Изменения связаны с атаками беспилотников. Всего в летний период в Крыму курсируют 14 пассажирских поездов по 20 маршрутам. В Совете Федерации предложили отказаться от льготной ставки семейной ипотеки. Вместо этого можно направлять деньги напрямую семьям для погашения кредита, заявили ТАСС в Комитете по бюджету. По замыслу сенаторов, ставка должна быть рыночной для всех, но государство не будет тратить деньги на субсидирование. Эти же средства получат граждане. Авторы инициативы объяснили, что со снижением ключевой ставки льготная ипотека теряет смысл. Россияне стали чаще болеть гриппом, корью и краснухой. Парламентская газета пишет, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение среднем многолетних уровней заболеваемости разными инфекциями. Среди причин – снижение иммунитета после пандемии. Кроме этого, повысилась эффективность диагностики. Еще один фактор – сезонность и цикличность. Причем по некоторым вирусам, наоборот, было снижение заболеваемости. В их числе острый гепатит Б, бактериальная дизентерия и энтеровирусный менингит. Госдума в окончательном чтении приняла закон о размещении российского флага на всех спортивных объектах. Согласно документу, государственный символ должен быть вывешен постоянно на спортивных объектах, которые находятся в госсобственности. Правило также касается официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Отпетые мошенники в начале этого часа. Моя звезда. Ну вот в Петербурге сейчас сложно увидеть звезды, потому что там белые ночи. И если вы еще ни разу не бывали вот так вот именно в это время года в Санкт-Петербурге, вот этот развод мостов ночной на лодочках. Ой, какая же там красота. Я обязательно, настоятельно вам рекомендую съездить туда хотя бы на один день. Точнее, хотя бы на одну ночь. Всем привет!

0: скоро в нашей стране не на одну звездочку, на много-много-много звезд станет большим, потому что вы станете звездами русского радио. Вы можете прислать нам шутку, и она зазвучит в эфире, и будете рассказывать всем, что да, именно вы автор этой шутки. Что именно сделать, как нужно сделать, я расскажу вам буквально через 10 минут. Будьте внимательны.
1: Мы будем

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: есть ограничения.
1: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
3: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд-отель Шуе. 93-93-69.
4: Деньги никуда не исчезают! Они просто меняют хозяев.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька такая.
4: Да. Вот,
3: прям.
4: Или вот. С открытыми глазами.
5: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
4: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
5: Это не чих называется,
4: а парень. Что это?
5: Это по-другому, за кадром.
3: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

вот можете и на открытке написать, сочинить, а потом и нам на сайт уже в электронном виде отправить. Так, кто хочет стать звездой русского радио? Лес рук, молодцы. Вы знаете, на самом деле так много шуток, вы даже придумываете, вот сами того не замечая, просто по ходу там разговора где-то еще. Ну вот придумали, поделитесь с нами, ведь у нас Антоновка по-русски вовсю уже сейчас набирает обороты. Что нужно сделать? Если у вас есть классные шутки, вами придуманные, то есть нам не где-то услышно, а вами придуманные, ваше авторство, но сделайте себя звездой русского радио, отправьте нам эту шутку. У нас на сайте rusradio.ru есть специальная форма. Авторы лучших шуток, ну, во-первых, естественно, они зазвучат голосом Антона Юрьева в эфире русского радио, ну, а вы получите эксклюзивную футболку с текстом своей шутки, и все будут знать, что это вы автор. Все будут знать, что вы звучите на русском. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Русское радио. Это родные нулевые.
4: Беги на край земли.
1: Крылатые десятые.
5: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: Причини на озон.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Себя не обманешь, но попытки продолжаются. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот эта песня «Я, это ты это я», все, что сейчас есть у меня, это, знаете, когда купил игровую приставку домой, и все, и больше ничего тебе не надо, и вот она, рада жизни. Но это, конечно, не вечно, это временно, это все быстро проходит, но иногда себя нужно баловать такими маленькими радостями, ну,

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да все без... нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Когда много денег, как-то легче думать, что не в них счастье. Рекламная служба русского радио 579 77.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце внутри у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Столица Иракли на русском радио. Солнце внутри. Ой, мне вот этого, конечно, состояния сейчас не хватает, чтобы солнце внутри. Но чтобы, знаете, как водонагреватель работало. У меня воду там дома отключили горячую. И, конечно же, вот эта бы собственная энергия не помешала. Но ничего, осталось чуть-чуть, и горяченькая пойдет. Ждем стол заказов. Минут через 20 будем передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума запретила депортировать иностранцев и лиц без гражданства, которые участвовали в спецоперации в составе вооруженных сил России. Это коснется в том числе участников СВО, завершивших службу. Такой закон депутаты приняли в третьем окончательном чтении. Кроме этого, согласно документу, иностранцам-контрактникам нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Власти Ростовской области отрицают информацию о дефиците бензина на крупных АЗС. В администрации региона заявили Интерфаксу, что поставки топлива продолжаются в полном объеме, обеспечивают потребности как частных автовладельцев, так и коммерческого транспорта. Ранее в СМИ появилась информация, что на ростовских АЗС в одни руки якобы можно получить не больше 100 литров бензина. На портале мост.ру появилась подводная онлайн-трансляция. Ее начали вести из Москвариума на ВДНХ. Специально для этого проекта камеру установили в огромном пресноводном аквариуме с водопадом и мистическими деревьями в экспозиции «Затопленный лес». Здесь обитают гигантские арапаймы, краснохвостые сомы и рыбы пако из Амазонки, за которыми все желающие теперь могут наблюдать онлайн. Эфир доступен ежедневно с 10 до 22 часов. В остальное время есть возможность смотреть запись трансляции. Число граждан, получающих дополнительное образование онлайн, выросло на четверть. В Минпросвещении заявили, что в основном это россияне в возрасте от 40 до 44 лет. Стало больше слушателей за 50. Всего в прошлом году число участников программ дополнительного образования превысило 8 миллионов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начинаем стол заказов. Это час приветов и поздравлений. Всем здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Оленин. Готов к передаче ваших посланий. Присылайте ваши сообщения на любой мессенджер. Все они привязаны к одному номеру телефона 8-916-003-105-7. Подпишитесь, пожалуйста, чтобы все знали, от кого. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. И начну сегодня стол заказов. Сегодня 10 июня со звездного поздравления. Сегодня певица Максим отмечает свой день рождения. Ох, сколько блестенно у нас с тобой, да, было прожито. Сколько стадионов полных аншлаги в каждом городе. Было и будет. Максим, мы все тебя поздравляем с днем рождения. Новых тебе хитов, прекрасного тебе здоровья, новых программ и стадионов. Ну и, конечно же, отдельное тебе поздравление от футбольного клуба «Спартак». Ну, потому что, знаешь, ну, твоя песня прям до мурашек каждый раз на стадионе. Максим, мы тебя поздравляем с днем рождения. И, как говорят у нас на русском радио, пусть всегда у тебя все будет хорошо.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Из Красногорска прилетело сообщение. Поздравление с днем рождения для самой любимой, неповторимой, обаятельной, спортивной, между прочим, для моей любимки Настеньки. Поздравление с днем рождения от любящего мужа и всей семьи Васильевых с самыми наилучшими пожеланиями. Русское радио, здравствуйте. Прошу вас, передайте, пожалуйста, для самой красивой, замечательной женщины Шумаковой Марины Игоревны поздравление. Привет отправляется от Ольги для моей подруги Марины. Поздравления с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, исполнения желаний. Ну и, конечно же, всего хорошего. Привет, Русское радио. Поздравляю с днем рождения мою маму Рябушкину Татьяну. Здоровья и счастья. Это от дочки Кати сообщение. Андрей пишет нам. Виталику Федолову от Андрюхи из Мичуринска. Привет. Делай потолки. Удачи тебе в работе. И от Ольги сообщение моему супругу Андрею. Передайте, пожалуйста, привет. Мы сейчас в пути. Едем, слушаем Русское радио. Ехать еще долго. Ребят, я желаю вам легкого пути и быстрее добраться до места назначения. Пусть у вас все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-50-263.
9: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд-отель Шуе. 93-93-69.
10: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Павел пишет нам в стол заказов. Передайте поздравления с днем рождения для прекрасного человека, для Олеси Новиковой. Мы ее называем гостьей из будущего, потому что она живет в Барнауле. И у нас разница с Москвой 4 часа, поэтому она из будущего. Желаем Олесе счастья огромного, оставаться всегда такой же доброй и приветливой. Здоровья тебе, любви, и пусть тебя окружают только любящие люди. В Архангельск привет моим родным и близким, родителям, бабушке, дяде, лучшим друзьям, а также коллегам по работе, пишет Игорь. Всем здоровья, добра, любви, благополучия и, конечно же, счастья. Передаю привет в Набережные Челны для Альбины Александровны Чухно. Особенно сегодня особенный привет, потому что она стала мамой. Поздравляем, желаем крепкого здоровья, успехов, ну и чтобы дети радовали ее. Русское радио, передайте коллективу бухгалтерии Ставропольский аптечный склад, особенно Волковой Елене, она же богиня банка, от Надежды, это сообщение. Из Иваново в такую жару всем охлаждающий привет от Тамары. Привет, Русское радио, меня зовут Андрей, я из села Васильева, Ханжоновка. Передайте, пожалуйста, привет родителям, папе Владимиру, маме Наталье. Желаю им счастья, здоровья, любви, благополучия, удачи и всего самого наилучшего. И давайте вот еще пару сообщений. Андрей пишет нам: с днем рождения мою жену Алису. Желаю хорошего настроения, всегда быть лучистой, как солнышко. Это от мужа Андрея. И привет коллеге Танюшке Гусевой. Не грусти, 3 часа и пойдем домой.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Рустама Шамильевича с днем рождения! Спортивного здоровья, кавказского долголетия и чтобы все желания исполнялись, а мечты сбывались от Эдуарда, это сообщение. Русское радио, прошу, передайте, пожалуйста, привет мужу Александру и доченьке Яночке. Я вас очень люблю, это Людмила из Таганрога прислала сообщение. Так, огромная просьба передать привет моему лучшему дедушке Мише. Всех с наступающим праздником, Лёшка из Минеральных Вод. Русское радио, передайте, пожалуйста, привет моему Димочке любимому, скучаю. Так, и еще сообщение есть у меня, поздравление с днем рождения для Алисы. Муж поздравляет ее с днем рождения. Так, еще давайте сообщения, которые к нам летят сюда, в стол заказов. Моей куме Ирине привет. Ира, обои ждут. Это Краснодарский край, город Кодинск. Вам туда отправляется привет. Я жду, давай быстрее, пишет Анюта. Передаю привет Арарату и Балаян Давид Юрьевичу со 108-го маршрута. Желаю хорошего дня от постоянного клиента из Георгиевска. От Матвея сообщение. Привет с днем рождения моего приятеля Никиту Терехова, который сейчас движется в дальний рейс во Владимир. Счастья тебе, успехов и ровных дорог. И привет, Русское радио, передайте, пожалуйста, и поздравления с днем рождения для моей мамы, Рябушкиной Татьяны. Здоровья и счастья. Это от дочки Кати.

0: Позывов русского радио. Время привитов и поздравлений.
1: Ваши сообщения, которые летят в шедевр заказов, Вера дает привет всем. И вам русскому радио, спасибо. Любимому Петербургу, на Питер, я через месяц к вам. Привет. Привет, друзья, Федор русского ЖКХ от Надюши. Эльмира Пишан, передайте, пожалуйста, привет из Казани. Всем, кто меня знает, пусть в этот день все будут счастливы. Ой, привет вам в Казань. Я, кстати, к вам уже собираюсь на следующей неделе. Как раз на ваш праздник национальный приеду и погуляю. Привет, радио от Ирины. Передайте, пожалуйста, так, мы здесь из Подольска. На летний привет у нашей подруги сегодня Роман Светлана Днюха. Это наш единомышленник во всех отношениях. Позитивный, добрейший души человек. А самое главное, легкая на подъем, готовая к любым приключениям, боевая наша подруга. Пусть таким будет все в дальнейшем, на долгие годы. У нас еще столько всего не хвачено, необъятого и неосмотренного. Разрабатываем новые маршруты и вперед с нами Павлом, Ириной, Артемом и Максимом Гущиным. Поздравляем вас, Светочка, с днем рождения. Ну и скоро я поздравлю кого-то из вас.

0: Сигнал дают свой живой концерт. Приходите, насладимся. Что нужно сделать? Ну, прямо сейчас звоните 8495-995-105.7. Приветы передадите, заодно и приглашение получите от Русского радио.
1: Русское радио. Золотая история. Фабрика «Лёлик».

0: подарков на русском радио.
1: Инна из Москвы к нам дозвонилась. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте осчастливим кого-то из ваших друзей. Кому привет?
2: Хочу, пользуясь случаем, передать большой, огромный привет всем своим близким друзьям, в частности, коллегам Леночке, Илье, Леночке еще второй. Пожелать всем прекрасного летнего настроения, быть всегда счастливыми и жизнерадостными. Потому что я сама сейчас очень счастлива от того, что получаю приглашение на такое классное мероприятие.
1: Вот я представляю, как сейчас Лена и Илья на вас смотрят, такие, ну и на... И с кем пойдешь? И такие прищурились, такие смотрят, да. А пойдет Инна с кем?
2: А пойду я с другой подружкой, потому что мы очень вдвоем хотели пойти. Но я одним передала привет, а с другой пойдем.
1: Вот, вот сейчас они сидят и думают, вот какая ты подруга. Ну, тебе припомним потом как-нибудь. Ну, шучу, конечно же. Я с большим удовольствием вручаю вам этот подарок от Русского радио. Два приглашения на эту субботу в яхт-клуб-ресторан «Шорхаус», где состоится концерт «Иванушек Интернешнл». В прошлом году, кстати, «Иванушки» у нас впервые выступали на фестивале. Ну, вы знаете, вот как говорится, порвали зал, потому что прыгали, скакали все, веселились. У вас приглашение в танцевальный партнер. Вы будете прям на расстоянии вытянутой руки находиться от любимого артиста. Погода будет классная, так что приезжайте. У нас сцена стоит прямо на воде. Танцпол тоже прямо над водой. Прекрасное место, замечательное. Ну и, конечно же, там особая фестивальная атмосфера. Ждем вас, Инна, в субботу. До встречи. Я тоже буду там на сцене прямо перед выступлением «Иванушек».
0: Время подарков на русском радио.

0: И полетит, и побежит Иван Соловьев уже завтра после эфира на свою любимую родную дачу. Привет,
1: привет. Привет, конечно, полечу прямо на всех крыльях, на парад.
0: Ты знаешь, ну, я вот тут тоже решил побегать по утрам, да, и...
1: Для чего?
0: Да, я бегаю.
1: Ты в прекрасной форме. А, ну надо поддерживать.
0: Конечно, ну, ты знаешь, понимаю. Нет, мне нравится, когда еще прохладно, вот это, знаешь, в 7 утра.
1: Рассвет такой, да, птички чирикают.
0: Ну, рассвет, что я имею в виду, рассвет,
1: да. Ну, все равно же не яркое солнце, а такое легкое.
0: И классно. Вот что я же как бы никогда не бегал вот вне спортзала, там, вот, по улицам. Оказывается, есть особый этикет.
2: Все у бегунов?
0: Все бегуны друг с другом здороваются.
1: Ты погоди, ты вот побегаешь подольше, ты потом еще со всеми познакомишься, потом еще дружить будете, ходить в гости друг к другу. А потом они тебя свою секту бегунов круглогодичную запишут.
0: Нет,
1: и
0: опасно,
1: не отпустят.
0: Опасно, потому что я бегаю в парке, где расположены всякие киоски, ларьки с едой, поэтому можно будет отмечать, знаешь, вот знакомство.
1: Слушай, это же нормально. Съел что-то такое и побежал.
0: Что такое, что чебурек?
1: Конечно, или шаурму. И бегай себе на здоровье.
0: Еще 2 дня бегать.
1: Классная идея.
0: Так, 16:30 сегодня, друзья. Иван Соловьев представит вам уникальный рецепт какого-то супер вкусного блюда.
1: Это будет блюдо моего детства, фрикадельки, там в сливочно-грибном соусе. В общем, я сегодня у подписчиков спросил, какое блюдо ассоциируется у них с их детством. Там такое мне понаписали, прям целая кулинарная книга. Я решил, что раз в неделю я буду к этой теме возвращаться. Блюдо нашего детства. Вот сегодня блюдо моего детства, фрикадельки, конечно же, с пюрешкой.
0: Ой, я тебе тоже закажу.
1: Да.
0: А вы знаешь, как...
1: Вот у тебя какое блюдо с детством ассоциируется? Ну, давай.
0: Невкусное.
1: Невкусное?
0: А вот помню, я не знаю, в школе, мне кажется, тоже такое было, но и в детском саду было. Это омлет.
1: Омлет воздушный.
0: Да какой он воздушный?
1: А какой?
0: Он был резиновый, он выглядел как какое-то чуть ли полужилет, как трясется вот это желтое, абсолютно невкусное, холодное.
1: Не повезло тебе с детским садиком. У меня в моем детском саду был пышный, такой румяный, хороший, классный омлет.
0: Вот как так можно вот все взять и испоганить омлет?
1: А суп молочный с пенкой.
0: Ну, я уже сам там делал, я еще сахар там много добавлял.
1: Ой, да, вкус вообще вкусный.
0: Хрустело, чтобы там, да. Так, друзья, в общем, вспоминаем детство сегодня в 16:30. Иван Соловьев расскажет вам о рецепте вкусняшных фрикаделек. Меня зовут Дмитрий Оленин, я прощаюсь с вами до завтра. Всем прекрасного летнего дня. Пока.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Имплантация зубов от хороших докторов.
3: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
7: Тучи – это недовольные жизнью облака.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о кратном повышении госпошлин для мигрантов. Например, для оформления российского гражданства сбор будет достигать 50 тысяч рублей, разрешение на временное проживание подорожало до 15 тысяч, оформление вида на жительство обойдется в 30 тысяч, однократная виза будет стоить 2 тысячи рублей, а многократная – 6 тысяч. От уплаты пошлин освободят участников программы переселения соотечественников и иностранцев, заключивших контракт с Минобороны. Миноборнауки сообщили о подорожании высшего образования на 11%, хотя, как отметили в ведомстве, в разных вузах и регионах темпы роста цен на обучение могут различаться. Ранее власти решили регулировать платное обучение. Правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное количество коммерческих мест, а взять льготный образовательный кредит можно будет только для обучения по специальностям, которые необходимы российской экономике. Каждый пятый вагон в поездах дальнего следования этим летом будет новым. В российских железных дорогах заявили, что 90% вагонов оснащены кондиционерами и розетками. Особое внимание уделяют работоспособности биотуалетов. В РЖД намерены до сентября перевести свыше 60 миллионов пассажиров. При необходимости могут добавить поезда и вагоны на маршруты в сторону Черноморского побережья. В Роснедрах рассказали о полезных ископаемых на Луне. В ведомстве заявили РИА Новости, что геологическая история естественного спутника Земли более простая, поэтому там нет большого разнообразия месторождений. Тем не менее, могут быть запасы титана, железа и ванадия, хотя их много и на Земле. А еще ученые нашли минералы с присутствием редкоземельных металлов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

Ну, стол заказов, конечно, закончился, но тут, знаете, в последнюю прям секунду прилетело сообщение. Дима, Ленин уже не успел его прочитать. Можно я прочту? Ну, я думаю, ничего страшного. Юрий Кузьмич Никитенко, город Клинцы, отмечает сегодня день рождения. Поздравляют его сыновья. Пап, будь здоров, будь счастлив. Ты настоящий пример для нас, для твоих сыновей. Все, ребятки, теперь стол заказов точно только в 17:00. Копите эмоции, копите настроение. Будем передавать приветы и поздравлять. А пока просто давайте наслаждаться отличной музыкой и нашей с вами компанией. Так, что у нас впереди по плану? У нас Владимир Пресняков появится в эфире, Андрей Губин и DJ Smash вот прямо сейчас для всех нас. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: есть ограничения.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я вообще хорошо готовлю. Только невкусно.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

Давайте, давайте продолжим эту волну Владимира Преснякова, устроим такое прощенное воскресенье, попросим друг у друга прощения. Вы меня, кстати, тоже извините, если вдруг когда-то кому-то испортил настроение, ну мало ли, ну вдруг такое действительно было. Извините, если не включил чью-то любимую песню. В общем, ребятки, я буду стараться исправляться. Ну и вы, кстати, тоже извините перед кем-нибудь. Нам всегда, между прочим, всегда есть у кого за что попросить прощения. Это 100%. Скоро появится в нашем эфире Мотта, Нюша и Бахти Туркен. Буквально через пару мгновений Иван Соловьев. Это я. Доброго дня.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Реклама на русском. Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
4: Угадайте город по описанию
5: и выиграйте приз для автопутешествия.
6: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
7: Подробности на русрадио.ру. 12+.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Нет, я не жизнерадостный, это у меня уже истерика.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Ну, я вас поздравляю. Поздравляю, сегодня очень вкусный, очень сладкий праздник. Сегодня Всемирный день мороженого. Вы знаете, я вот еще в своей жизни ни разу не встречал человека, который бы не ел или не любил бы это лакомство. Вот мое самое любимое, ну, конечно же, это вкус моего детства. Это сливочный пломбир. Ой, вот в этом вот вафельном стаканчике, ну, просто ум отъешь, честное слово. Так что, если вдруг вы на диете или запретили себе есть сладкое сегодня, сегодня можно, ребята, один-то раз-то, пожалуйста. Кстати, вот всевозможные специалисты рекомендуют не чаще 1-2 раз в неделю, ну, это вроде как бы норма, и за один раз, ну, максимум 100 граммов мороженого. Вообще для фигуры, мне кажется, это бесследно пройдет. В общем, наслаждайтесь, ребята, наслаждайтесь, ешьте вот именно сегодня, отметьте этот день своим любимым мороженым одной порции. Ну, ладно, ради праздника можно и 2 порциями. Вы слушаете Русское радио, что касается порций музыкальных, да вот они все здесь, пожалуйста. Артур Пирожков с новинкой, группа Hi-Fi, Зиверт и Денис Клявер через пару мгновений, Иван Соловьев, это я, пойду-ка я с ним мороженое.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
3: Да.
2: Ир, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому что
3: это
2: сейчас
3: да.
2: у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: А, кстати, Полин, тебя включили воду?
4: Ну что, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
13: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
14: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
15: Вегетарианцы не стареют, они вянут. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

мы знаем, мы уверены, что вам это нравится. Нравится все то, что происходит в нашем эфире, эфире Русского радио. Нравится все то, что мы здесь делаем. Антоновка по-русски, некислые шутки. Пора, пора, ребята, ваши шутки или вашим шуткам покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Что нужно сделать? Нужно придумать шутки и прислать их на сайт Русского радио, русрадио.ру. Лучшие озвучит в эфире наш Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Круто? Конечно, круто. Все подробности смотрите на нашем сайте русрадио.ру. Давайте шутить, давайте делать этот мир намного веселее и улыбчивее. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. До конца этого часа еще много любимой музыки. Ирина Дубцова продолжит.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141. Павла Большевикова, 25Б.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора менять дверь. А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей, 76.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Нектарин. 199,90. Крылышки гриль. 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
9: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские перцы!
3: Конечно же, во-первых, как бы сейчас у орлов будет митинг, потому что перевести орлов на безлимитку, ну, так как-то лучше, да? Вот, чтобы роуминг отменили. И вот я вот прикинул, а если вот среди них затесался какой-то китайский степной орел разоритель на три сим-карты
4: сразу? А если наш орлов затесался туда?
3: Наш орлов сюда затесался, да, действительно.
4: И из роуминга у него тут, видишь.
5: А у орлова тоже, кстати, сим-карта вставлена.
3: Да?
5: Да, он выходит на связь.
3: Слушай, ну у него нано-сим.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Тейковском районе будут судить предпринимателя за сбыт ювелирных украшений без обязательной маркировки. В течение 4 лет 57-летний житель Ивановского округа незаконно хранил и переводил для последующей продажи драгоценные металлы и камни без уникальных идентификационных номеров. Всего он продал почти 800 изделий. Как сообщили в областном суде, рыночная стоимость контрафакта оценивается в 7 миллионов рублей. Ивановский текстильщик готовится к решающему поединку в золотой группе второй лиги первенства России по футболу. 13 июня ивановцы на своем поле будут принимать Иртыш. На кону выход в ФНЛ. Напомним, по итогам предпоследнего матча сезона с «Родиной-2» красно-черные поднялись на третье место турнирной таблицы. Ивановский клуб обыграл соперника со счетом 2-0. Для наших футболистов это была четвертая подряд победа на выезде. Россияне, которые пишут «доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания. В организационной психологии это явление известно как токсичный позитив. Это нарочитая приветливость на рабочем месте, независимо от реального эмоционального фона. Выглядеть бодрым и доброжелательным стало негласной нормой, а молчание воспринимается как отклонение. Об этом пишет газета «Ру». Исследование данных 6000 сотрудников компании из различных сфер показало, что у инициаторов утреннего приветствия самый высокий уровень выгорания – около 52%. Их поведение объясняется тревожностью и потребностью в контроле, что ведет к ускоренному истощению. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: повеселимся, блин.
1: Даже не сомневаюсь, повеселимся. Ой, как повеселимся, а завтра же пятница. Нет, я ничего не путаю. Ну, по факту завтра, конечно же, четверг, но по настроению-то завтра пятница. Но вы не забыли, у нас всего лишь четырехдневная рабочая неделя. Пятница, суббота, воскресенье, праздничные выходные дни. День России, 12 июня отмечаем. Ох, отметим, ух, отметим. А завтра так вообще предпраздничный сокращенный рабочий день. Ну, вообще, одна новость лучше другой. Вы слушаете Русское радио, давайте и дальше продолжать наслаждаться лучшей музыкой. Группа «Градусы» и Мари Краймбрери прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев, это я, мой вам привет.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утоснитивала, Владимирская область, село Чирикова. ОКН
1: 13-335-0-263. Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
2: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
3: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Понятно, почему некоторым девушкам нравится просто быть одной. Не надо ни стирать, ни гладить, ни готовить, ни убираться, ничего делать. Просто быть одной. Но это скучно. Ну, день, ну, два, ну, три. Ну, неделя максимум. Ну, вот так вот, имейте в виду. Градусы на Русском радио. Отличного всем настроения. Если хочется побыть в одиночестве, иногда, конечно, можно. Но, как я уже сказал, ненадолго. А так, давайте, чтобы вокруг вас были добрые, положительные, позитивные люди, с которым всегда есть о чем поговорить. Скоро Николай Басков, Валерия и Ханна составят нам компанию. Меня зовут Иван Соловьев. Вы не одни, вы со мной.

0: шутить Антона? Не
1: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
0: по-русски. Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
2: 12+. Русское радио представляет
1: rusradio.ru. Сайт русского радио.
2: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
1: rusradio.ru. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ. Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: А у меня к вам вопрос. С каким блюдом ассоциируется ваше детство? Ну, вспомнили? Я сегодня этот вопрос задал подписчикам в своем кулинарном канале. Так, там в комментариях столько классных блюд вспомнили. Целая кулинарная книга. И я подумал, а почему бы нам с вами не взять это за традицию? И один раз в неделю я буду что-то из такого готовить и вам рассказывать, а? Ну вот, например, сегодня блюдо моего детства, одно из, это фрикадельки в сливочно-грибном соусе. Мама готовила, с пюрешкой подавала. Записывайте. Фрикадельки из обычного фарша. У меня получилось 24 штучки, ну, по размеру моей сковородки. Обжариваем на хорошо разогретом масле до золотистой корочки. На это уходит минуты 3. Затем на сливочном масле обжариваем репчатый лучок до золотистого цвета. Отправляем к луку шампиньоны, пластинками нашинкованные. И как только выпарится вся жидкость и грибочки поджарятся, вливаем сливки, добавляем соль, специи и немного водички. Перемешиваем и отправляем вот в этот соус сливочно-грибной наши обжаренные фрикадельки. Доводим до готовности на очень-очень медленном огне, на это уйдет минут 5, ну а подаем с пюрешкой, макарошками или рисом, посыпав зеленью. Ой, это так вкусно, ум отъешь. Давайте, ребят, напишите мне в комментариях, какое блюдо из вашего детства мне приготовить, а потом рассказать в эфире Русского радио. Для этого заходите в мой кулинарный канал, в Макс. Как найти? Просто в Макс заходите в поиски, набираете Иван Соловьев, вот он я вам очень рад. Ну и, конечно же, там для вас и сегодняшний рецепт тоже. Желаю всем приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?

0: Любимая на русском. Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Да, Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по tutub.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». О!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: У всех же есть дома чашка, которая определенно чем-то лучше, чем остальные 20, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: такого вопроса надо и точка. Подавай-ка ты, Иван, нам стол заказов, да побыстрее, да пошевелись-ка в припрыжку. Стол заказов, конечно же, как обычно, в 17:00 по московскому времени, то есть через 15 минут, сразу после выпуска новостей, начну читать ваши приветы, поздравления и пожелания. Так, осталось мне только вас проинформировать, точнее напомнить, куда, собственно, эти приветы и поздравления отправлять. Запоминайте номер, а я давно говорю, запишите его в свой мобильный телефон, 8-916-003-105-7. Отправляйте в наши мессенджеры, в личные сообщения. Ну что, ребятки, встречаемся в 17:00. Стол заказов. Надо и будет.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Взгляните на стиль по-новому. Обновленный Amoda C5 Вагат Иваново. Смелый дизайн, светодиодная оптика, спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В июне от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Обновленный кроссовер Amoda C5. Ваш выбор. Вагат Иваново. Телефон отдела продаж 549-999. Указана цена на Amoda C5 в комплектации актив с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95 22 22. 95 22 22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club, Фрунзе 5А, телефон 590-550.
7: Имплант

0: дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
5: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
7: А я все помню, помню, как тебя любил.
6: Русское радио.
8: Летели, недельки, года. Летели, неведомо куда.
6: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
9: Yeah.

0: Встать не можешь.
1: А зачем вставать? Включай русское и дергайся на полу лежа. Это нижний русский брейк. Нормальная тема.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил, что за 10 дней около 1,5 миллиона россиян подали заявление на возврат части уплаченного в прошлом году НДФЛ, а выплаты уже начали поступать на счета родителей. Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства, подчеркнул президент. Российский лидер назвал справедливым решение снизить до 6% подоходности.

0: доходный налог для работающих родителей с невысокими доходами. Также сегодня президент подписал закон, который усилит контроль за трудовыми мигрантами и введет дополнительные меры по противодействию нелегальной миграции, включая изменения в порядке и сроках обязательного медицинского обследования. Закон вступит в силу с 1 сентября. По новым правилам медосмотры иностранцы будут проходить в течение 30 дней. В МВД предупредили о мошенничестве с талонами на бензин. Схема основана на теме дефицита топлива в Крыму. Злоумышленники создают чаты в мессенджерах, где предлагают купить талоны на бензин по выгодной цене. Участника чата призывают быстро принять решение и перевести деньги, пока предложение не закончилось. Полиции призвали не поддаваться на подобные провокации. Мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют сценарии. Летняя подработка для подростков – хорошая возможность заработать, расширить круг общения и приобрести навыки. Однако стоит учитывать нюансы, пишет РИАМА со ссылкой на экспертов. Так следует отказываться от предложений с высоким заработком без оформления. Работодатель должен соблюдать ограничения по времени, условиям труда и списку разрешенных работ для несовершеннолетних. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Достаю большой ключ, вставляю в замок. Раз, два, три, повернул. Открыл стол заказов. Вот он, здравствуйте. Начинаем работу. Приветы и поздравления я жду на номер 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием буду читать громко, чтобы было слышно всем. Всем нашим дружным коллективам компании «Керамир», город Самара. Поздравляем дорогого сотрудника Александра с днем рождения. Желаем всего самого доброго, трепетного, счастливого, чудесного. Пусть успех сопровождает на жизненном пути, пусть радость каждого дня будет сильнее и глубже. Крепкого здоровья, мира, любви, процветания и душевности. Огромный привет! Привет от Ксюхи, всему русскому радио. Спасибо, Ксюха. Андрей Лялин, село Красный Кут, передает огромный привет выпускникам 2008 года Энгельского государственного профессионально-педагогического колледжа, 238-й группе, классному руководителю Александру Борисовичу Почиталину. 18 лет уже не виделись, как быстро бежит время. Ну так в чем дело? Давайте встречаться. Привет, Русское радио. Привет, Елене Бочкаревой. Выздоравливай быстрее, выходи на работу. Мы тебя очень ждем и любим. Вот, незаменимые сотрудники все-таки существуют. Крепкого здоровья абсолютно всем.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Окна, двери, потолки, расстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
11: ОАО «Российские железные дороги».
12: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет любимой, самой лучшей маме Ирине Михайловне от любящей дочки Валерии. Я правда выучу русский язык за лето. Обещаю, люблю, целую, обнимаю, пишет Валерия. Ну, слушайте, я не знаю, что, какие у вас там проблемы с русским языком, но написано все грамотно. В сообщении нет ни одной орфографической и пунктуационной ошибки. Дорогое любимое русское радио, привет передаю маме Наташе, папе Олегу и бабушке Зое. Я их очень сильно люблю. От Арины. Привет всем слушателям русского радио. Хочу поприветствовать свою маму Юлю. Хочу, чтобы у нее сбывались все мечты. Твой сын Платон. Иван, привет. Передай, пожалуйста, привет всем. И мне, меня зовут Андрей, я работаю в транспортной безопасности. Андрей из транспортной безопасности, большой вам пламенный привет. Добрый вечер, Русское радио. Хочу поздравить сына Виталия с днем рождения. Желаю всего самого доброго. Поздравляют мама Марина и папа Александр. Привет всем, особенно привет любимым дочкам Ксении и Ульяне. Я хочу им напомнить, что я их очень люблю. Ваша мама Ирина. А что, не забываю, да, периодически? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Едем дальше. Людмила прислала сообщение. Передает привет всем любителям йоги и пилатеса города Пскова. Девчульки, давайте, наши рекорды уже не за горами. Терпения, стойкости и отличного настроения. Я вами очень сильно горжусь. И огромный привет от Ульки всем слушателям, всем, кто сейчас настроен на волну русского радио.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 16,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России.

0: есть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Самарская область на связи. Спасибо, Русское радио, за прекрасную музыку. Да пожалуйста. С днем рождения поздравляю главную медсестру Центральной районной больницы Алену Сергеевну Купаеву. Хочу пожелать ей здоровья, ярких эмоций и позитива. И всем сотрудникам большой пламенный привет от Натальи Сергеевны. Привет, Русское радио. Передаю привет подруге в Бельгию, в Венере, от Гульнары из Португалии. О, как вас разбросало. Здоровья и счастья ей и всей ее семье. Большое спасибо. Привет, Русское радио. Передаю привет маме Екатерине. А у меня сегодня день рождения. 9 лет. И моей бабушке с дедушкой слушают вас уже 11 лет. Математика хорошая. Привет Маше из Чувашии. Дорогой любимый Русское радио, передайте огромный привет тете Тане, дяде Руслану. Мы сейчас едем в город из деревни и слушаем вас. Желаю всем хорошего вечера и отличного настроения. И Владимир передает привет любимой супруге Евгении и деткам Полине и Илье. Я вас очень сильно люблю, скоро приеду, ждите.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: скоро Дмитрий Колдун подарит свою музыку своим любимым слушателям и зрителям. 19 июня в Москве состоится долгожданный концерт, где главный герой вечера Дмитрий Колдун. Два приглашения на это шоу, плюс абсолютный эксклюзив. Личная встреча с артистом перед концертом. Вот ждут того, кто сможет прямо сейчас дозвониться в эфир первым. И если 19 июня вы будете в столице, в Москве, и захотите вот этот вот подарок, то давайте скорее набирайте 8495-995-105-7. Я вам, ребятки, желаю огромной удачи.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: подарков на Русском радио.
1: Ой, ну это самое любимое время всех слушателей Русского радио. Есть у нас телефонный звонок, до нас самый первый дозвонилась Татьяна из Москвы. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый
1: вечер. Какой у вас там шум вокруг? Вы, наверное, в автомобиле едете, да, с работы домой
2: добираетесь? Ну, конечно, с работы, да.
1: Ну, давайте, стол заказов в разгаре. Кому будут привет и кого будете поздравлять? Может быть, повод какой-то
2: я
1: особый есть?
2: Я хочу поздравить, да, своего супруга. Ему вчера было день рождения у него.
1: О.
2: Вот, вчера я, да, к вам не смогла дозвониться, пыталась, но сегодня это получилось. Я ему хочу передать привет. Моего мужа зовут Лев.
1: Такое
2: громкое имя. Пожелать самое главное, конечно, здоровья, чтобы наша любовь не угасала, чтобы было замечательно все, я его люблю.
1: А что вы ему подарили? Ну, давайте расскажем, мне прям интересно.
2: Я не могу.
1: Ну, как это? Ладно.
2: Секрет.
1: Ну, ладно, все, пусть это остается секретом. Все-таки подарок есть подарок. Но у меня тоже для вас есть подарок. У меня есть для вас подарок, Татьяна. Два приглашения. Два приглашения на концерт Дмитрия Колдуна, который состоится 19 июня в Москве.
2: Ура, спасибо большое, здорово, как раз мы с супругом и пойдем.
1: Вот, но это еще не все. Самое главное, перед началом концерта вас ждет личная встреча с артистом. Представляете?
2: Здорово вообще,
1: все,
2: класс.
1: Татьяна, я вас поздравляю, я желаю и вам, и вашему супругу прекрасного наступающего вечера, ну и оставайтесь, конечно, в компании Русского радио.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
5: Угадайте город по описанию
6: и выиграйте приз для автопутешествия.
7: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
10: Да все безнормально.
11: Что?
10: А что?
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
14: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО

0: потому и не кусают.
1: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые.

0: всем параметрам.
1: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
2: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: мою любимую внучку Амелию. Поздравляю. Годик и один месяц. Хочу, чтобы росла здоровенькой и приздоровенькой. Татьяна поздравляет. Привет от Людмилы, всем сотрудникам Русского радио. Спасибо. Привет жене Алинке. Не скучай. От Юры. Привет, Русское радио. Хочу передать привет семье Глебовых и Каюшовых. Желаем нашим деткам сдать выпускные экзамены на отлично. Удачи. Привет из Краснотуранска, Красноярский край. И финальное сообщение. Привет жене Надюшке, сыну Ромке. Я их сильно-сильно люблю. Прям вот сил нет. Все, ребята, спасибо вам большое за ваши приветы, поздравления, пожелания. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий в 22.00 с Юлией Калининой.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Ну а прямо сейчас, ну так как появляется Саша Пряников, это означает что? Это означает, что вечер на русском начинается.
2: Спасибо, друг. А пряно сейчас.
0: Пряно? А, вон чего.
2: Ну, молодец. Короче, дружище, у меня для тебя и вот для всех вас, уважаемые друзья, новость, из-за которой вы наконец-то оторвете глаза от телефона, от своих смартфонов, и устремите их в небо. Зря смеешься. А в небе происходит то, про что говорят, что называют небесный поцелуй. И, внимание, Венеры и Юпитера, понимаешь? То есть от этой новости людям, у которых проблемы с личной жизнью, станет еще грустнее. Сейчас объясню на пальцах. Планеты никуда не двигались. Ну, просто для нас, землян, они как бы выстроились на одной линии обзора. Так. И то, что романтики называют поцелуем, в общем, это так. Глыбы из камня, метана, которые летят в ледяной пустоте. Но. Вот, скоро начнется настоящая тусовка, еще подтянутся Меркурий и Луна, и на небе начнется парад планет. Короче, парадокс. Даже безжизненный космос, друзья мои, нашел повод собраться в кучу. А мы сегодня обсуждаем тех, кто мечтает остаться дома. Красиво?
0: О, как ты подвел.
2: Красиво?
0: Я сначала испугался, думаю, что началось-то? Что происходит?
2: Давай.
0: Да, сегодня будем обсуждать тему. Наши вот эти, вы знаете, отмазки, отговорки, рабочие или самые популярные, самые любимые, чтобы никуда не ходить, там, на работу не пойти, на встречу не пойти, чтобы дома остаться.
2: Да, ваша лучшая отмазка, которая, друзья мои, сработала. И хватит нам писать про лифт. Да. На какое безумие вы пошли, чтобы легально завернуться в плед, остаться дома и включить Русское радио на полную.
0: Пожалуйста, пишите 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс, в личные.
2: И плюс 7-495-99 плюс 7-495-99-105-107. Самый быстрый способ принять в самом крупном на сегодняшний день радиошоу страны. Позвоните, прозвучать.
0: Вечер на русском, 18.00.
1: Лет

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: JQ-J6. Вага от Иваново от 2 миллионов 110 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в любых путешествиях. В городе маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. JQ-J6. Ваш выбор. Вага от Иваново. Подробности по телефону 549-999. Указана цена на JQ-J6 комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж, не оферта.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
11: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
10: Телефон 59-29-49.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30 на Русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума приняла закон на антифрод 2.0, который вводит новые меры против мошенничества в финансовой сфере. С 2027 года банки будут обязаны возмещать клиентам деньги, похищенные после взлома онлайн-банка. Документ также ограничивает количество банковских карт на одного человека и вводит ответственность операторов связи за защиту клиентов от мошеннических звонков. Вот законопроект об обязательной маркировке и контента парламентарии отклонили. Авторы инициативы предлагали ставить обязательную метку на каждый продукт, созданный нейросетями. В палате парламента назвали меру труднореализуемой, отметив, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно. В итоге против законопроекта проголосовали 97 депутатов. Черешня в стране за 2 недели подешевела на четверть. В торговых сетях килограмм продают за 610 рублей. Как передают РИА Новости, цены снижаются благодаря началу сбора урожая на юге. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню. В магазинах также продают

0: Черешню из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Спрос ежегодно растет на 10%. 22% россиян не знают, за какие расходы можно получить налоговый вычет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Еще треть участников никогда не пользовались возможностью вернуть средства за НДФЛ, но рассматривают ее в будущем. Главный барьер для подачи заявления на налоговый вычет – нехватка информации о возможностях вычета. Закон предусматривает 5 основных категорий вычетов – стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
1: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну вот я считаю это бесчеловечно. Бесчеловечно спекулировать на черешне. Ты понимаешь, с тех пор, как она появляется первая, да ты почку продашь, чтобы стаканчик черешни
2: купить. Я терплю.
1: А я
2: жду, когда подешевеет.
1: Я думаю, ладно, ладно, капиталисты, вот вам.
2: Вот вам моя дуля.
1: Да, и прям этот стаканчик, ну, вкусный, вкусный. Что ж, это главная летняя радость. Так, друзья мои, ну что у нас? Еще одна главная новость дня. Мы всем вам официально разрешаем быть эгоистами. Масштаб этой новости и исторический. Почему, я вам скажу? Потому что ученые выяснили, что главное человеческое счастье, главная вершина комфорта — это просто изоляция от общества.
2: Одиночество, что ли?
1: Ну, такое планируемое одиночество.
2: Напоминаем тему. Значит, мы сегодня будем обсуждать отмазки, вот эти вот отговорки, чтобы никуда не ходить и остаться дома.
1: Чтобы остаться дома, и тем более эти отмазки должны, так сказать, ну расскажите нам уж, поделитесь, не стесняйтесь. Вот приведите ту отмазку, которая реально сработала, которая, в принципе, так сказать, вы на работу не пошли или куда там, и вам за это ничего не было.
2: Вот, допустим, Лариса уже написала, вот сейчас в наше время самая такая рабочая отмазка, я говорю, что мне везут крупногабаритную доставку, а интервал ожидания с 9 утра до 9 вечера сижу, жду.
1: Ну так,
2: Да, я тоже сталкивался с этим много раз, когда что-то заказываешь, тебе везут, тебе дают интервал на 12 часов, а точного времени не дают. Вот сидишь, придется сидеть ждать.
1: И то есть ты хочешь сказать, что для руководства, для серьезной компании, ну ладно.
2: Но мы же сейчас говорим про отмазки не только, чтобы на работу не идти, а, допустим, на какую-то встречу. Да?
1: А, в этом смысле?
2: Да.
1: Ну, в принципе,
2: вот
1: да.
2: Вот не хочу я этих людей видеть. Я же не могу сказать, не хочу я вас видеть. Хотя я могу так сказать.
1: Пропустить доставку, это общепризнанная...
2: Поэтому сижу, жду вот доставку.
1: Общепризнанная социальная и душевная травма. Ну, и Анна из Краснодара написала начальнику, что не приду на корпоратив, потому что случайно заперла сама себя снаружи на балконе. А сама в это время лежала в ванне и смотрела сериал. Вот вы понимаете, Анна, вот начальник-то после этого сообщение сидел, не спал, волновался, как
2: не
1: спасти.
2: Не ел, не пил на
1: сотрудницу, а вы в этот момент смывали с себя остатки совести под сериал. Красиво, чувак.
2: Ни за что не пропущу корпоратив. В общем, ребята, давайте отмазки, которые работают, отмазки, которыми вы пользуетесь. 8-916-003-105-7 это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения.
1: Ну и плюс 7-495-995-105-7 самый популярный номер телефона в стране. Согласно последним исследованиям, используйте его, прозвучите в эфире красиво.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуе. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуе, Ленина 2. Гранд-отель Шуе. 93-93-69.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Здорово, замечательно,
3: здорово! Вкусненькие мои, здорово, сладкие мои!
2: Здорово все,
3: просыпайтесь,
2: ребятки,
3: улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
1: Сейчас Антон несется уже, чтобы вбежать в студию Русского радио, ну а пока мы без него...
4: Давай распечатаем его фотку и...
1: А зачем ты ему микрофон
4: на
1: вообще включил?
4: Ну, не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
0: 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
5: Обсуждаем сегодня вот те самые серьезные, несерьезные, глупые, неглупые, шуточные, нешуточные отмазки, ваши отмазки, чтобы никуда не ходить. На работу не хотите пойти, отмазались там, на встречу с друзьями. Ждем ваши сообщения, ждем ваши истории. 8-916-003-105-7.
6: Да, еще телефон вам в помощь, друзья мои. Плюс 7-495-995-105-7. Ну вот штука-то какая. Телефон-то наш разрывается, но у меня ощущение, что мы слушаем сбор детских сказок. Понимаете? Каждый второй в трубку лепечет что-то там про застрявший лифт или внезапный вызов к стоматологу. Это, друзья мои, не уровень федерального эфира. Нам нужны примеры настоящего высокобюджетного вранья.
5: Ну вот, Людмила, я все-таки прочитаю сообщение. Давай. Человек старался, писал. У меня знакомая девушка. Она работает продавцом в отделе женского белья. Так вот она позвонила начальнице, ну и приврала, что дома прорвало трубу. Ну, вроде, да, такая популярная отмазка.
6: И?
5: Вода хлещет, и она думает, что теперь вот делать? Начальница вполне поверила. Ну, а девушка просто прекрасно отдохнула один день от работы. Вот все.
6: Прекрасно.
5: Ну, то есть вот эта древняя отмазка до сих пор работает.
6: Ну, конечно, мы же все выросли. Вообще, слушай, в каждом доме что-то может прорвать. Это близко каждому, вне зависимости от должности. Сказал друзьям, что не приду на тусовку. Смотри, потому что у меня дома канализация.
5: Ага.
6: Внезапно зацвел кактус, который цветет раз в 15 лет, и я обязан это зафиксировать для семейного архива. Кирилл Тверь, понимаете? Вот Кирилл, вы что, биолог, что ли? Там пацаны мясо жарят, а тебя, видишь, а он сидит, понимаешь, перед кактусом.
5: Это как же они вас обсуждают? Вот, прикиньте, не пришел на тусовку, кактус у него зацвел.
6: Какой-то биолог какой-то.
5: Месяца на два хухмы. Ну ладно, вот у Игоря. Моя самая частая и честная отмазка — это просто сказать: ребят, я укатался на работе, я падаю с ног. Давайте просто перенесем. Мне надо банально выспаться.
6: То есть, хочешь придумать отмазку, говори правду.
5: Правду, да.
6: Ну да.
5: Ну работает же, работает.
6: Ну, самая лучшая ложь — это, как это, тонко поданная правда. Вообще не докопаешься. Сказал коллегам, что не поеду на тимбилдинг за город, потому что у меня обострилась редкая аллергия на хвойный воздух, и я могу покрыться пятнами. Понимаете? Угу. Илья Томск, человек живет в Сибири, понимаешь, там сосны вокруг.
5: Да.
6: Да он круглосуточно должен, как жираф, ходить весь пят, как зебра, понимаете? Ну, в принципе, начальник поверил, да.
5: Вечер на русском, мы ждем вашей истории.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Наша тема, друзья мои, доказала. Люди, способные креативно врать ради вечера в одиночестве, это творчески одаренный гений. Мы на радио, между прочим, абсолютно влюблены в ваше воображение. Главная радиостудия страны продолжает собирать ваши лучшие алиби и шедевры бытового саботажа, которые реально сработали.
2: О, Маргарита, вот такая история. Все мои друзья и знакомые, и родственники знают, что я жуткий трудоголик. Поэтому, когда мне не хочется идти на какую-то встречу с родственниками или с друзьями, я всегда все сваливаю на работу. Мол, шеф подкинул там срочный отчет, сижу за компом, света белого не вижу. Всегда срабатывает, а сама я в это время отдыхаю.
1: То есть, в принципе, прикинуться трудоголиком, ну, это прям тройного уровня, прям вранье. Опасные люди нас слушают с тобой, дружище. Привет, парни, наш преданный слушатель Олег К. из Тульской области. Привет, парни, хорошего вечера. Я, чтобы не идти на работу, история сейчас вообще. Попросил соседа, он пчел разводит, подержать собаку, чтобы я к улью пошел. Я сажал пару-тройку пчел себе на щеку, и вуаля. Дальше, подожди, отправлял фото заплывшего лица диспетчеру. Пара-тройка дней сижу, кайфую. Но по факту с меня опухоль спадает часа за три. Вообще, Олег, вообще нормально. То есть вместо того, чтобы просто соврать, как все люди, он реально шел к улью и заставлял пчел кусать себя в лицо.
2: Молодым будет до 100 лет, потому что это полезные укусы. Укусы пчел.
1: А, серьезно?
2: Да, укусы пчел полезны.
1: Ну, просто после них ты ходишь как за булдыга с оплывшим лицом. Ну, в принципе, да. Три дня походил.
2: Я сейчас вспомнил, у меня есть знакомый, который попадает в какие-то такие вот ситуации, да, он делает фотографии, не удаляет, потому они пригодятся. Допустим, укусила тебя пчела, хоп, отправил фотку, все, пчела, остаюсь дома. Потом пройдет полгода, можно эту же фотографию отправить.
1: А дата фотографии, извини.
2: А где там дата?
1: Ну, здрасте, всегда есть электронные. Нетушки.
2: Дата стоит, наверное, печатная фотография.
1: А, ну, это же, не знаю. Не электронный след. И вот здесь, друзья мои, наш слушатель, инженер, значит, прислал скрин, то есть, чтобы мы поняли, что он говорит правду. Пишет. Добрый вечер, у меня случилось ужасное в доме. А, нет, он пишет. Я руководил предприятием, где работали 30 человек, вот что мне прислали. Добрый вечер, у меня случилось ужасное в доме. Внутри закрылась дома дверь с детьми, и дверь не открывалась. Замок сломался, скидывали в окно ключи, чтобы соседи с подъезда открыли так. Так и соседи не открыли двери. Сломался ручка, двери с 25 числа по 30 заперти сидели с детьми. 1 числа спасатели приехали, взломали ручку двери, и вот сегодня ГО только нашла, заняла денег и сделали все. Вы, наверное, уж не возьмете меня на работу, пожалуйста, может, есть такая возможность.
2: Я бы взял.
1: Как
2: сочиняет
1: хорошо.
2: Прям
1: в креативный отдел, сразу прям в рекламу.
2: Ребята, мы ждем. Что вы придумывали, а может быть, не придумывали, чтобы не ходить на встречу с друзьями или на работу? Ждем вашей истории. 8-916-003-105-7.
1: +7 495 995 105 7 есть номер телефона, при помощи которого можете лично рассказать свою историю на всю страну. И завтра вас можно проснуться знаменитыми.
0: Вечер.

0: зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: То есть вы понимаете, что слушай, до меня только что дошло. Люди, которые креативно умеют придумать себе алиби, чтобы куда-нибудь не пойти, это же готовые сотрудники для рекламных агентств.
3: Ну да,
2: потому что лгать — это главное, что должен уметь человек, который работает в любом рекламе.
3: А лгать за деньги — это вообще приятно.
2: За хорошие деньги еще.
3: За настроение.
2: Да. Так, у нас в эфире город, это, в общем, легендарный южный город, колорит. Город Шахты, зовут Валерий. Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Валерий. Ну, давайте, рассказывайте, что такого придумывали, чтобы не пойти... Ну, во-первых, давайте выясним, отмазку для чего вы придумывали? Чтобы на работу не пойти или с друзьями не встретиться?
4: Я вам рассказываю действительно историю, которая произошла в 80-м году
3: так.
4: В городе Баку.
3: Ну-ка.
4: Я с мамой ехал в метро поздно вечером, напротив сидела заплаканная женщина.
3: Так.
4: Я сказал маме, могу, мама, что-то у нее произошло тяжелое, она заплакана, выясни причину. Вышли из метро, мама узнала, что, оказывается, я на приехал с дочерью к ее кавалеру в Муручилище, не доходя в Муручилище, на тротуар залетает «Волга» ГАЗ-24, сбивает эту девочку и уехала. Ну, скорая помощь, привезли в больницу, ей сказали, что придется делать 3-4 операции.
3: Это так, надо поживее историю рассказать. Вот отмазка-то в чем?
4: Никаких отмазок не было. Я вам рассказываю действительную историю. Мне 75 лет, я не мальчишка, чтобы врать.
2: Хорошо, продолжайте. Ну, дабы слушать.
3: Мы поняли. То есть вот эта вся история реальная, правдивая, и вы просто ее рассказали руководителю своему на работе, ну, как вот в качестве того, почему вы не пришли.
4: Совершенно
3: вот,
4: верно.
3: Вот, докопались
4: до истины. Не потому, что я не пришел. Я не ходил 6 дней. После того, как ей проделали 3-4 операции, она была несгибаемая в гипсе, и нам пришлось, несколько ребят, привезти ее в скорой помощи в аэропорт, чтобы отправить в город Донецк, украинский.
3: Ну, все понятно.
4: Она жила. Самолет задержался. И в течение 6 дней самолет не прилетал. Там был закрыт аэропорт из-за тумана. И 6 дней я каждое утро в 8 часов приходил на работу отмечаться и ехал в аэропорт. Возил продукты и прочее.
3: Слушайте,
4: ну
3: вам можно...
4: В 12 часов ночи, когда давали отбой, я приезжал домой. Так было 6 дней.
3: Вы большой молодец! Вам только стоит, вот знаете, руки пожать и обнять вас крепко-крепко. Действительно, это настоящий подвиг,
4: я
3: считаю.
4: Это была такая история.
2: Спасибо вам за нее.
3: Спасибо вам большое. Вот побольше бы таких неравнодушных людей. Тут даже ничего больше не скажешь.
2: Да нет, вы понимаете, мы в главной радиостудии страны сидим и чувствуем себя каким-то негодяем по сравнению с вами. Потому что мы полчаса ищем гениев вранья, а вы нам ломаете эфир своей отличной правдой. И за это вам большое спасибо. Спасибо, дружище Валерий, дай бог вам здоровья.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Да все бесплатно.
8: Что?
7: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.

0: Отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламный.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Ну, как вы отмазывались, чтобы куда-то не пойти? Мы сегодня спрашиваем вас об этом. А вот, кстати, Саш, смотри, и все слушатели. Человек, на самом деле, склонен совершать ошибку аффективного прогнозирования. Что это такое? Разжевываю. Это такой процесс, при котором человек предсказывает свое будущее эмоциональное состояние, а затем принимает решение, исходя из такого прогноза. Ну, то есть, предвосхищая какую-то встречу, он изначально думает, мне там будет скучно, неинтересно и как-то тревожно. И поэтому остается дома. Так вот, находясь в тепле и в уюте, наш мозг переоценивает уровень стресса и усталости от будущей прогулки или встречи. Ему кажется, мозгу, что вот выход на улицу принесет большой дискомфорт. Однако, исследования показали, в 90% случаев люди, которые все-таки себя преодолели и вышли из дома, несмотря на этот прогноз, в итоге чувствуют себя намного счастливее, чем если бы они остались в четырех стенах. Вот так.
2: Есть такое. Ну, рулетка, дружище. Я абсолютно по этим правилам существую. Но я тебе скажу, в 90 случаев из 100 я жуткий домосед, оставаясь дома, даже когда уже, знаешь, даже Филипп Бедросович зовет, говорит, Саша, ну приходи на мой концерт, первый ряд тебе. Нет, не Филипп Бедросович.
1: Нет, плохо пародируешь.
2: Слушай, я же не пародист, как некоторые. Гриль Басков говорит, приходи. Не хожу. И вот в 90 случаев я оказываюсь прав. В 10 нет, да, согласен.
1: А покажи, как тебя Лещенко приглашает на концерт.
3: Саша, приходите на концерт. Ну, слушай, ну я клип. Мы с Бедросовичем мы ровесники, а Лев Лещенко чуть постарше.
1: Вот это Лев. Ребят, давайте во втором часе продолжим обсуждать отмазки, которые вы придумывали, чтобы не идти либо на работу, либо на встречу с друзьями.
3: Да, ребятки, придумайте отмазки и расскажите нам в эфир, нам будет интересно.
1: 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений.
3: И телефончик плюс 7-495-995-105-7. Люблю вас.
0: Вечер

0: вопросов часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов тепла.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: Орального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте Стволыгин. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Нектарин. 199,90. Крылышки гриль. 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
4: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
1: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
0: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Меры по борьбе с инфляцией в стране дают результат, заявил президент Владимир Путин. По его оценкам, это позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком. Сейчас она составляет 14,5%. 24 апреля Банк России снизил ее 8-й раз подряд. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19 июня. В Госдуму внесли законопроект о сохранении действующего порога выручки для бизнеса на уровне 20 миллионов рублей в год. Сейчас компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, освобождаются от уплаты НДС, если их доход не превышает порог. Поводом для разработки документа стало поручение президента, озвученное ранее на Петербургском экономическом форуме. Игровая онлайн-платформа Roblox доступна российским пользователям без ограничений, передает ТАСС. В Минцифры сообщили, что Министерство и Роскомнадзор получили от платформы гарантии соблюдения российского законодательства. В настройках аккаунта появились возрастные группы. Площадка предлагает пользователям пройти проверку возраста для получения доступа к дополнительным функциям. Напомню, Роскомнадзор ограничил доступ к платформе в декабре 2025 года. Россияне стали чаще проходить комплексное обследование. С начала года число обращений для полного чекапа выросло на 13% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего обследуются россияне старше 50 лет. На них приходится более 22% визитов в лаборатории. Иностранные гости также проявляют интерес к российской диагностике. В этом году зафиксировано 60% зарубежного трафика на сайтах медучреждений страны.

0: все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
1: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем. Здесь и сейчас Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Внимание, внимание, говорит и показывает главная радиостудия страны. В эфире «Вечер на русском». Какая потрясающая драматургия разворачивается на нашем поле. Творчески одаренные гения обмана штурмуют эфир. Что-то во мне внутренний Николай Озеров переборщил. Что мы показываем-то? Говорим, понятно. Показываем высокий класс ведения лучшего радиошоу страны.
3: Да, обсуждаем сегодня такую тему интересную. Отмазки, чтобы не ходить на встречу с друзьями или на работу, читаем ваши истории. Вот у Тимура. Тимур написал. Я работал на одном заводе лет 20 назад, и график был ужасный. А мне 19 лет, лето. В общем, я решил уйти на больничный. На работе сказал, что я на больничном. И пошел через 2 дня в поликлинику. Ну, меня, естественно, отправили домой без больничного. А на работе спросили, а где больничный? А это госучреждение. В общем, когда я вышел через неделю, тут меня понесло. Я сказал, значит, вот дальше идут отмазки. Я сказал, что врача в поликлинике подозревают в продаже больничных листов. Было заведено уголовное дело, и все медицинские карты изъяли до выяснения обстоятельств. И больничного моего пока нет. Не знаю, поверили мне или нет, но через пару недель я оттуда уволился.
2: Нет, что-то из Бабеля напоминает писатель Исаак Бабель. Он там через, когда там им нужно было уничтожить документы, да. Через день тюрьма горела аккуратно подожженная с 4 сторон. Антон из Ялты сообщает, не поехал на юбилей к теще, потому что сказал, что сильно отравился экзотическим фруктом. В скобках, на самом деле съел 2 килограмма подешевевшей черешни. Слушайте, во-первых, в Ялте черешня, понятное дело, дешевеет раньше всех в стране. А во-вторых, Антон выбрал, в общем, вариант провести вечер в обнимку с сантехникой, а не с мамой своей жены. И ведь не осудит же никто, потому что из 2 зол выбрал наиболее предсказуемое.
3: Получается, он здесь как бы не придумал отмазку. Он реально решил устроить такую ситуацию, чтобы действительно все было по правде.
2: Я думаю, что он сначала придумал отмазку про фрукт, а потом уже объелся и съел 2 килограмма.
3: Короче, испугался теща, что будет проверять. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений, для ваших историй. Ребят, пишите.
2: Да, плюс 7-495-995-105-7 самый быстрый способ принять участие в ток-шоу это дозвониться к нам в студию. Только давайте, ребята, телефон разрывается, но история уж больно однообразная. Давайте что-нибудь эксклюзивное.
1: Вечер

0: Русское радио.
1: Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
11: Ищите идеальное место для отдыха и деловых поездок? Добро пожаловать в Гранд-отель Шуя. Уютные номера, конференц-зал, ресторан, сауна с караоке. Звоните 93-93-69. Шуя, Ленина 2. Гранд-отель Шуя. 93-93-69.
12: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: на русском.
1: Кошка застряла в трубе, потеряла ключи, прорвало трубу, соседи затопил. Вот этим я пользовался, этими отмазками. Ну, когда еще я был этим студентом. Не на работу, не с друзьями, а студентом, когда вот не хотел на пары идти. Вот тогда вот такое нелепое я.
2: Когда ты еще не зарабатывал достаточно, чтобы не утруждать себя ложью, в общем-то.
1: Во имя
2: спасения, что.
1: Сегодня отмазки мы ваши спрашиваем, чтобы не ходить никуда, остаться дома. Ждем ваши истории. Интересные, кстати, попадаются.
2: Да вообще одна интереснее другой. Послушайте, страна, что сообщает Артем из Самары. Привет, вечер на русском. Я как-то раз не пошел на корпоратив, соврал боссу, что у меня дом прорвало трубу. Привет, Иван. И я держу ее руками до приезда аварийки. Босс не поверил и заставил прислать видео. Я залез в ванну, выключил свет, открыл бутылку минералки, начал дико ее трясти и поливать все вокруг, снимая это на телефон. Сработало! Тряс человек минерал. Ну, слушай, ну, изобретательный. Ну, наверное, босс-то, конечно, подумал, трубу-то Артем прорвало, но, походу, не водопроводную, а ментальную.
1: История от Ольги из Челябинска. А я, когда не хочу никуда идти, я говорю, что купила билеты на очень крутой онлайн-вебинар по обучению. Он идет в прямом эфире, запись смотреть не дадут, поэтому мне надо сидеть и смотреть. Всегда срабатывает.
2: Вот что значит вовремя спекулировать, как-то к месту спекулировать желанием вырасти на работе, конечно, и под это желание запихнуть свою лень. Елена из Краснодара, мальчики, привет. Чтобы не ехать к свекрови копать картошку, я пошла в аптеку, купила костыль, замотала ногу эластичным бинтом, встретила мужа с работы со слезами на глазах, хромала. В итоге он уехал один, а я уже второй день сижу дома, пью напитки и смотрю сериалы. Знаете, что я вам хочу сказать, Елена? Но ведь так по осени же еще вас ожидает сбор урожая. Что вы придумаете так? Что вам инвалидность, что ли, оформлять, чтобы не ехать?
1: Вообще, вот лучше, конечно, над здоровьем не шутить.
2: Это точно.
1: Вот лучше не шутить. Будьте здоровы, ребята. Будьте. Не шутите над здоровьем.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
0: Не откладывайте на завтра. Кладите на все уже сегодня. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: главная студия страны выходит на полные обороты. Пришло время нашей фирменной игры «Радио Большой Страны». Правила просты. Мы загадали один из городов вещания русского радио. И поверьте, друзья, это не просто точка на карте. Это вполне реальное место, где люди, возможно, живущие там прямо сейчас, сидят и придумывают себе алиби, чтобы не идти на работу. Ваша задача — угадать этот город по нашим подсказкам.
1: Да, будет три подсказки и три варианта ответа. Но для начала вам, конечно же, нужно постараться дозвониться до студии русского радио, до нас. Это не просто сделать, у вас получится. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь, выигрывайте и получайте классный приз.
2: Вечер

0: Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Не просто игра, а крутая игра. Давайте начинать. Правила.
2: Давайте.
1: Правила напомню. Mm-hmm. Мы сейчас загадаем, точнее, вот уже мы знаем, какой населенный пункт загадаем, где вещает Русское радио. Ваша задача по нашим подсказкам угадать. Все очень просто.
2: У нас на связи столица Черноземья и родина российского военно-морского флота. Город Воронеж. Здравствуйте, Сергей.
3: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Сергей. Вот мы сегодня у слушателей спрашиваем, какие они отмазки придумывали, чтобы не ходить на работу или там на встречу с друзьями, или там, чтобы к теще, например, не ездить в гости. Вот у вас есть какая-нибудь история наверняка?
3: Ну, обычно машина может не завести.
1: Угу, понятно. Машина. Это если у тебя есть машина.
3: Или выходишь, колесо одно спущено. Ага. Ехать нельзя, не получается.
1: Вот слушайте, я тоже один раз так вот пошутил как-то. А в итоге у меня буквально через пару часов пробил колесо.
2: Ой, ну это старая песня. Вот что придумаешь, то на себя и навлечешь.
1: Да, поэтому я и говорю, никогда нельзя шутить ни про здоровье, ни про что-то такое.
2: И поэтому, а еще хорошо бы руководству избавиться от этого аргумента и, например, возить сотрудников особо ценных на такси на работу. Хуже не будет.
1: Сергей, ну давайте к нашей игре. Мы загадали с Сашей город, где вещает Русское радио. И сейчас вам дадим три таких жирненьких подсказки. Ваша задача по подсказкам угадать. Поехали.
2: Непростая задача, но у Сергея все получится, я верю. По одной из версий, название города переводится как «соль».
1: Подсказка номер два. С 15 века рыбаки этого города имели особый статус. Они поставляли рыбу напрямую к царскому столу в Москву.
2: Да, подсказка номер три. В 19 веке одним из центров производства валенок этот город был. Местные мастера придумали свой собственный тайный язык жгонский. Мастера, естественно, назывались жгоны, чтобы общаться между собой в присутствии других и скрывать профессиональные секреты. Три варианта ответа. Дубна, Галич, Омск.
1: Сергей, ваш выход. Ну давайте. Дружище. Ну давайте. Валенки, жгонский язык, рыбу к царскому столу поставляли.
2: Да, издалека не повезешь, соответственно.
1: Абсолютно.
2: Соответственно, что-то близко должно
1: Дубна,
2: быть.
1: Дубна, Галич или Омск?
2: Омск, Галич или Дубна?
3: Я думаю, Галич.
1: Да ну, конечно же, Галич.
2: А я не сомневался, Сергей. Не сомневался.
1: Кстати, туристический поток в Костромской области уверенно растет. Вот город Галич становится популярнее у путешественников. Специально к наплыву туристов здесь обновили ключевые маршруты. Дорожники отремонтировали подъезд к городу, привели в порядок привокзальную площадь и заменили асфальт на исторической улице Луначарского, которая ведет к местному краеведческому музею. Сергей, мы вас поздравляем. Вы получаете подарочный сертификат на Marketplace на товары для автопутешествия.
2: Поди плохо.
3: Большое спасибо.
2: Да, Сергей, и, конечно, приветы передайте. А пока вы думаете, кому передать приветы, друзья, будете в Галиче, найдите жгонов, закажите у них валенки, это будет лучше. А просто, ребята, клянусь, будет лучше обувь в вашей жизни. Лично проверял. Сергей, ваши приветы.
3: Передаю привет вашей радиостанции, конечно, большой.
1: Спасибо.
3: Всем, кто меня узнал. И желаю всем хорошего вечера.
2: Привет котенку с улицы Лизюкова.
1: И вам тоже хорошего вечера, Сергей.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей. Открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: встреча на русском.
1: И сегодня мы с упоением обсуждаем, друзья мои, на что вы способны пойти, какое алиби придумать, чтобы никуда не пойти. Ха-ха-ха, тавтология.
2: Прикольно.
1: Да,
2: это интересно.
1: На что вы готовы пойти, чтобы никуда не пойти. Я же классик, ну, да. Друзья, легенда, что вы хотели.
2: Вот, наша дорогая Нурия из Казани делится своей историей. К нам приехали родители, тогда еще будущего зятя, знакомиться с нами. Когда они засобирались домой, мама жениха стала настаивать, чтобы мы поехали с ними к ним. Нам с мужем показалось, что это не совсем будет удобно. И я на ходу придумал отмазку, что муж собирается к сестре, и нам еще нужно купить кучу подарков ее внуков, и т.д. и т.п. Ну, собственно, я думаю, такая житейская история.
1: Ну да, ну вполне себе, придавая... Не, где эти эксклюзивные вообще вруны? Где это
2: так
1: все?
2: Вот тебе, пожалуйста, про трубу и минералку эксклюзив был.
1: Ну да, красиво.
2: Я даже запомнил, взял на вооружение.
1: Игорь из Москвы написал друзьям, что я не приеду на шашлыки, потому что моя машина застряла на бесконечной подземной парковке торгового центра, и я уже 3 часа не могу найти выезд. На самом деле заснул. Ну ладно, ну что это? Ну кто ж в это поверит? Единственное, ну, наверное, поверят только если они невысокого мнения о вас как интеллектуале, понимаете?
2: Меня всегда удивляет, почему люди не хотят идти там, к друзьям на шашлыки, не хотят идти на корпоратив. Это ж весело.
1: Весело, ну, понимаешь?
2: Или боятся последствий.
1: Ну, слушай, надо собраться, одеться, как-то выглядеть, чтобы тебя не засмеяли, доехать до друзей, потом еще у друзей держать себя как-то в руках, чтобы не сморозить. Это я про себя, друзья.
2: Вот, я сижу и смотрю прямо на твои интонации и мимику лица.
1: Поэтому я лучше дома, я потом мне друзья все расскажут, понимаешь? Куда ты ехал? Сейчас же люди, ну, обленились сильно с развитием соцсетей. Что-то раньше, чтобы поговорить вот с тобой, дружище, нужно было в гости идти. Сейчас что там нашел, почитал так, суп приготовил, вареники накрутил, с Ваней все в порядке. Че к тебе переться, вот объясни.
2: А это «Вечер на русском», мы продолжаем.
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Да все безнормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
10: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
11: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
10: У меня получится?
11: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
12: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
13: Эндулин. Кровля на все руки.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Берите все на первый распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
17: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
18: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
19: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4.

0: на русском.
1: Ну, ребята, слушайте, вы молодцы, молодцы. Только такие отмазки интересные присылаете свои истории. Я даже некоторые вот беру на карандаш, как говорится.
2: Какие вы двуличные!
1: Но любимые.
2: Любимые.
1: Привет, русское радио. У меня брат, чтобы куда-то не идти, постоянно говорит, ну, что работает, да, хотя в этот момент дома находится. А бывший муж прикрывается, что он переел шаурмы, и ему плохо.
2: Ну, кстати, вот зачем на шаурму-то гнать?
1: Шаурма. Не трожь шаурму.
2: Не, да. Я, как человек, который был везде профессиональный почти, я вам скажу, что шаурма самая популярная уличная еда в мире. Не сметь гнать
1: и,
2: на шаурму.
1: И, между прочим, полезное блюдо.
2: А то начали. Чего они там заворачивают? Шаурму он отравился. Ага. Фу на вас.
1: Еще раз.
2: Привет, парни. Я однажды не поехал на юбилей к дяде, сообщает Денис из Екатеринбурга, потому что соврал, что мне по ошибке доставили чужой дорогущий диван. Сказал, что курьеры перепутали адрес, занесли его в квартиру. Уйти не могу, потому что несу за него материальную ответственность и жду службы возврата. На самом деле, ко мне просто приехали друзья с пенным, и мы весь вечер сидели на моем старом диване. Ну, двойная ложь, понимаете? Угу. То есть, и как бы не поехал к дяде на юбилей и рассказал дяде о том, что ты ответственный человек. Любим таких.
1: Ответственная Юля Калинина, привет.
3: Почему это ответственная? Я вот сейчас начала вспоминать и поняла, что я безответственная как раз.
1: А, у тебя тоже история на эту тему?
3: Ой, это ужасно.
1: Я вот переживал, что ты ничего не сможешь рассказать.
3: Ты знаешь, я поняла, так скажем, уже во взрослом возрасте, что я врушка.
1: Ну давай.
3: Просто бессовестная, врушка-нарушка.
1: Ну-ка давай.
3: В общем, мы с моим мужем, будучи людьми уже крайне взрослыми, мы решили по секрету от его родителей сбежать на моря. Хотя изначально планировал как раз поездка на дачу, очень даже в Московскую область. Вот. И мы, сбежав уже на моря и находясь там, на морях, мне звонит свекровь и спрашивает, ну что, как дела?
1: Как
3: вы себя
1: не
3: чувствуете? Нет, она нас ждет на даче и думает, что мы вот-вот приедем. Она в полной уверенности, что мы в Москве. А мы уже лежим, загораем. Я такая, она, что такое? У тебя опять спина? Спина. А она спрашивает, а где мой сын? Я говорю, вы знаете, он сейчас кушает, а он лежит в позе тюленя на морском берегу совершенно одни. Я говорю, знаете, он покушает и обязательно вам перезвонит. Потом он звонит и говорит ей, ты знаешь, я так плохо себя чувствую, мы, видимо, не приедем. У Юли спина, у меня столько работы, я сижу за компьютером. И мы, в общем, врем так, как не врали никогда.
1: И вы врали всю неделю, да?
3: Да.
1: Ты понимаешь.
3: Это был ужас.
1: Опасный ты человек.
2: И вы, уважаемые радиослушатели, вот вы слышите Юлин голос, если вдруг ее кто в живьем не видел, она полностью соответствует своему милому голосу, и тут тройной эффект. Такая милая девушка с таким милым голосом способна врать неделю. Люди, я в вас больше не верю. Человечество, все.
1: Юль, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Ну а мы прощаемся до завтра. Завтра четверг, вполне рабочий день.
2: Вполне себе рабочий, не придумаешь. Так что, друзья мои, будьте с народом регулярно. С 6 до 8 по Москве. Слушайте «Вечер на русском». Конец связи.
1: Все, пока, мы убежали.
0: «Вечер на русском». Новая песня на русском.
4: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят.
5: Всем привет. Я Дима Билан.
6: И я Анна Асти.
5: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов тепла.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на строителей 76.
9: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. С наступлением лета в Ивановской области резко выросло число аварий с юными водителями двухколесного транспорта. Так, на днях трое подростков на электросамокате попали под колеса авто. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на второй лагерной улице. Как выяснилось, ребята арендовали самокат с чужого аккаунта, управлял им 14-летний ивановец. С травмами школьников доставили в больницу. Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям следить за досугом своих детей и напоминать им о необходимости спешиваться перед переходами. В Ивановской области появится еще одно оборудованное место для катания скейтеров. В летнем саду Тейково стартовали работу по устройству асфальтированных площадок для паркура и скейт-парка. В прошлом году эта территория набрала больше всего голосов в программе формирования комфортной городской среды. Напомним, до 12 июня на платформе госуслуг проходит очередное онлайн-голосование по благоустройству. Победившие проекты будут реализовывать в следующем году. В Ивановской области пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Она ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных сфер. 26 июня в нашем регионе свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края пройдут мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности, раскрыть их таланты и интересы. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня поняла, что поэт Некрасов, когда писал про русских женщин, он все мерил по 19 веку. Стало быть, несколько мелковат плавал, потому как в 21 столетии нашим девчонкам не то что лошадки, скачущие, горящая недвижимость, офисный летний дресс-код, и тот по плечу и по фигуре. Может быть, кто-то испасовал бы перед задачей выглядеть так, как будто ты вроде бы работаешь, но офис у тебя прямо на морском берегу. И того и гляди, ноут и стол начальника, бамс, и уплывут в море, смоют прибоем. Наши девчонки ловко совмещают

добавляют яркие летние краски с выражением лица «Отстань, парень, я занята». Не надейся даже. Головокружительные сандали туда же, а еще соломенные шляпы, ледяной кофе. И совсем девушки наши не собираются ставить лето на паузу, даром что до титров сезон, казалось бы, не так уже много времени осталось, каждое мгновение лета на счету. Поэтому наслаждайтесь и будьте такими же прекрасными, как москвички. Девушки, так держать, парни, вам хорошего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
7: JQ J6. Вага от Иванова от 2 миллионов 110 тысяч рублей. Ваш надежный спутник в любых путешествиях. В городе маневренный и удобный, а за городом настоящий помощник. Вместительный багажник и возможность установить фаркоп. Панорамная крыша, чтобы любоваться видами. JQ J6. Ваш выбор. Вага от Иванова. Подробности по телефону 549-999.
8: Указано цена на JQ J6 комплектации «Актив» с учетом выгоды при покупке в трейд-ин. Подробности в отделе продаж не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Желаю по-настоящему доброго вечера всем, кто эти волшебные минуты проводит в компании любимого русского. Ну, на фоне того, как я хвалю наших леди, которые покоряют метрополитен, московские улицы, ну и, само собой, мужские сердца, невероятными яркими летними нарядами, не лишним будет заметить, что есть одна сфера, в которой мы с вами были, есть и остаемся ретроградами. Причем я здесь не голословно заявляю, это статистика, которая уже много лет говорит о том, что в самую жару в центре раскаленного города мы с вами по-прежнему предпочитаем пить обычную воду без газа. Даром, что теперь по улицам городов модно ходить с яркими большими стаканчиками, в которых что-то там такое розовое или зеленое, а то и фиолетовое, со льдом и с разными фруктами. И тем не менее, вода остается самым популярным напитком. На втором месте газировки и на третьем месте, о да, настоящий русский квас, который, безусловно, должен быть прохладным, но не ледяным. Берегите свое драгоценное и помните, что мы здесь на русском изо всех сил, о нем заботимся. Как вы спросите? Нет, точно не мудрыми советами, а той атмосферой, которую мы, я надеюсь, доставляем к месту вашего пребывания. Только любимые песни, только обжигающие горячие хиты. Ирина Дубцова и новинка «Память» уже через мгновение, потом «А студио». Все это на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: «Русская радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+. Пока я завтракал, стемнело. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

дорогие мои, ужасную статистику обнаружила. Оказывается, мы с вами, девчонки, лишь наполовину так же внимательны, как наши парни. Представляете, всего-навсего наполовину. Мужчине в среднем нужно 1 минуту для того, чтобы запомнить дорогу, сориентироваться по карте и проложить оптимальный маршрут. Но мы с вами будем крутить карту, вертеть. Ну, в результате, естественно, поедем не туда, а потом будем спрашивать дорогу у доброжелательных старушек или кричать: «Дорогой, я, кажется, заблудилась. Вытащи меня отсюда, пожалуйста». Но вот когда речь идет про любовь, работает точно обратная история. Оказывается, мы с вами также в половину, но гораздо более решительны, нежели мужчины. И в современном мире мы совершенно не стесняемся делать первые, самые главные, самые значимые шаги навстречу. И вот здесь мы дорогу уже действительно сокращаем. От сердца к сердцу. В общем, стремитесь навстречу к тем, кто вам дорог. И я уверена, что этим вечером никаких пробок, никаких препятствий. Только любовь, радость и хорошее настроение с Русским радио.

Ну что там, попытка номер 5? Попытка номер 57. Это когда я собираюсь на работу, вываливаю все из шкафа и думаю, чем бы сегодня поразить мир и порадовать себя. Потом я вспоминаю, что все-таки я иду не на вечеринку в стиле арт-деко, а очень даже трудиться в поте лица, потому как я серьезная девчонка. И вообще, если я надену что-нибудь излишне экстравагантное, Соловьев и Пряников, как всегда, будут упражняться в остроумии, в общем, мне достанется на орехи. И да-да, надо держать себя в руках. Но как же это трудно, потому как лето, и хочется ярких красок, хочется невероятных нарядов, хочется легкости и праздника, причем здесь и сейчас, а не ждать какого-то там мифического отпуска, который наступит непонятно когда, возможно, даже в октябре, что грустно. В общем, друзья мои, давайте делать все возможное, чтобы какими-то мелочами радовать самих себя, и да, если вам для этого необходима соломенная шляпа или яркий шарф, то пусть они будут.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро! Русские
3: перцы! И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
4: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
3: Нет, подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
4: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
3: это
4: следим.
3: Чтобы она точно не потерялась, да.
4: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
3: Не давать, да.
5: Почему?
4: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
3: Это другое приложение.
5: Это далеко не мультик, это хоррор.
3: Это VPN.

0: Реклама на русском. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Вы меня не поправляйте! Я вам не трусы! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

как говорят, а тому везет, кто сам везет. Поэтому, если захотите свою вторую половинку, все непременно отыскать этим летом. Ну, мало ли весной не сложилось. А вам для этого необходимо выходить в люди, дорогие мои. Я думаю, что если есть кинотеатр под открытым небом, добро пожаловать. Просто гуляйте по улицам, посещайте парки, набережные, выставки, аттракционы даже в парках культуры и отдыха. И я уверена, что непременно найдется тот самый человек, который разделит, ну, скажем, ваши предпочтения в мороженом. Или так же, как и вы, любит сладкую вату. Или фильм вам понравится, вот тот самый, который вы потом будете смотреть вдвоем долгие-долгие годы. А вот мне стало интересно, кто же первым признается в любви, мужчины или женщины? Говорят, мужчины все-таки быстрее. Примерно 14 свиданий нужно представителям сильной половины человечества для того, чтобы дозреть и сказать три самых главных слова «я тебя люблю». И в среднем это растягивается на 107 дней. Примерно 3,5 месяца с начала самого до того мгновения, когда волшебные слова прозвучат. А вот мы с вами, девчонки, готовы тянуть целых 4 месяца, в среднем 122 дня для того, чтобы сказать «Эй, парень, я, кажется, люблю тебя». Я надеюсь, что этим вечером непременно рядом с вами есть тот самый человек, который обнимает и нежно на ушко, а может быть громко на всю улицу, произносит вот эти слова. Ну, а если нет, вы знаете, что нужно делать. Включайте русское, а там я, Юлия Калинина, и все мои коллеги без исключения коллективно признаемся в глубоком, чистом, светлом, искреннем чувстве каждому из вас.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Соберите новую.

0: есть ограничения.
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Нектарин. 199,90. Крылышки гриль. 299,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 4 по 10 июня в высшей лиге.
6: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за подделку справок об опасных заболеваниях. За нарушение грозит до 4 лет лишения свободы, но если в справке говорится об отсутствии инфекционного заболевания, то до 5 лет. Наказывать на 8 лет будут за деяния, совершенные организованной группой и повлекшие массовое заражение людей. Минпросвещение ужесточило требования к вожатым в детских лагерях. Теперь с детьми не смогут работать специалисты без педагогического опыта. Из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время нанимали практически без требований. Сейчас эту практику пересмотрели, пояснили в ведомстве. Этим летом в стране заработают более 40 тысяч организаций для детского отдыха. Сельское хозяйство стало одной из самых быстро растущих отраслей по уровню зарплатных предложений в российских регионах. Сильнее всего в агросекторе выросли выплаты в Пензенской, Рязанской областях и Приморском крае. Эксперты считают, что главные факторы роста зарплат в сегменте – модернизация предприятий и растущий спрос на квалифицированных специалистов. Средняя зарплата таких сотрудников по стране составляет 73 тысячи рублей. В Москве показатель достигает 170 тысяч. Город Тверь включат в туристический маршрут «Золотое кольцо». Как заявили в Минэкономике, инициативу примут в течение недели. В начале года в правительстве анонсировали расширение «Золотого кольца» на 49 населенных пунктов Нижегородской и Тверской областей. Регионы, входящие в «Золотое кольцо», активно используют поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Маршрут был основан в 1967 году. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Мы устали. Каждый может спеть в 21 час и 5 минут по московскому времени. Да, дорогие мои, пусть этот вечер приносит отдых и хорошее настроение. А вот звезды наши, такое ощущение, что вообще никогда не отдыхают. И говорят, что как только девушка научилась носить шиком глубокий черный, и речь не обязательно про маленькое платье, она сразу превращается из обычной девушки, или, скажем так, из обычной поп-звезды в настоящую светскую львицу. С удовольствием слежу за соцсетями Елены Карауловой, которая распечатала этот музыкальный час, и, знаете, не устаю восхищаться изяществом и градусом светской закалки. Это ведь надо уметь все, чтобы сначала бодрой, ненакрашенной девчонкой где-то по улицам столицы бегать, а потом бамс и на мероприятии высокого уровня вдруг стать настоящей звездой. Это круто. Юлиана, дальнейших творческих успехов, и вообще пусть все будет хорошо у тебя, так же, как и у нас здесь, на русском. Доброго!

0: Реклама на русском.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
2: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
3: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901

есть песни, которые попадают точно в сердечко, и много лет их всегда слушаешь на предельной громкости. Ева Польна была здесь, в эфире «Русского», только что. Есть языки, которые предназначены для того, чтобы хорошенько поссориться. Это с моей недалеко лингвистической точки зрения, финский и немецкий. А вот для того, чтобы признаться в любви, о да, французский подходит больше всего. Хотя главное, конечно, чтобы признание в любви шло от самого сердца, а все остальное уже частности. Ну вот почему-то принято считать, что весна – пора любви, пора надежды. А по-моему, лето для этого больше подходит. Достаточно, как я уже не раз говорила, за время сегодняшнего эфира на наших барышень посмотреть. Ух, какой пожар в крови вспыхивает. И я уверена, что молодые люди также не будут отставать, будут модными, современными, стильными. И мы с девчонками будем смотреть и говорить, какие Аполлоны вокруг. Продолжаем с невероятной Марией Краймбрери. Не ждем, любим, живем здесь.

0: если вы не любите хип-хоп, если вы не любите рок-н-ролл, а очень даже изысканно отдаете предпочтение джазу или веселому диско, это не значит, что вы не наступите на те же грабли, на которые наступают веселые рок-н-ролльщики. А употребление не тех напитков, не из той посуды. Вот именно они, Atari, прямо сейчас расскажет мой коллега Петр Кузнецов в экологической среде. И да, друзья мои, это та самая тема, которой мы с вами нынче уже касались. Напитки и из чего мы их пьем. Давайте-ка повнимательнее относиться к этому вопросу.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Каждую минуту в мире продается миллион пластиковых бутылок. Миллион! Держитесь, это только начало. Одна бутылка используется в среднем 15 минут, а разлагается 200 лет. И, увы, мы пока еще очень далеки от того, чтобы сократить эти сроки. Потому что сегодня лишь 9% использованного пластика перерабатывается, а 12% сжигается. Все остальное попадает на свалки и в океан, в питьевую воду, еду и организмы животных и человека. Сегодня расскажу о нескольких экологических проектах, которые придумали неравнодушные к этой большой проблеме люди. Например, один бренд взялся за производство обуви из использованного пластика. Их разноцветные моющиеся балетки надевали звезды, а всего компания уже переработала 25 миллионов бутылок.
1: Экологическая среда.
2: Еще я нашел фирму, выпускающую велосипеды, рамы которых сделаны из переработанных бутылок. На каждую раму уходит 200 штук. Велосипеды легче обычных и дешевле в производстве. А гарантия на изделие 100 лет. Автоматы для сбора пластика и стекла уже не новость, но один стартап пошел дальше и придумал устройство, работающее на солнечной энергии, да еще и выдающее собачий или кошачий корм, если опустить в них пустую бутылку. А в России появляются сервисы, занимающиеся вывозом ненужных вещей. Их потом восстанавливают и продают на барахолке, а часть прибыли идет на благотворительность. На сегодня все. До встречи через неделю, друзья. Берегите не только себя, но и все вас окружающее. Пожалуйста.
1: Русское радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
9: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
10: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
11: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Вот видите, не сделали, и переделывать не пришлось. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну вот мы с вами уже говорили сегодня о том, что ссориться лучше на немецком, признаваться в любви на французском, а игриво подмигивать, конечно, стоит на итальянском. Чао, дорогие мои бомбино. Пусть так и будет, пусть этот вечер проходит в атмосфере абсолютно отпускной, легкой, волшебной. Если вы пока еще это настроение не поймали за краешек цветного хвоста, то, я уверена, в следующем часе наверстаем все упущенное. 916-003-105-7 от наших мессенджеров многочисленные. Ваша задача, как всегда, остается простой – поделиться улыбкой своей, чтобы она к вам вернулась еще не раз и не два. Итак, пишите, передавайте приветы самым дорогим, признавайтесь в любви, поздравляйте с днем рождения, если у кого-то из ваших близких сегодня этот праздник имеется. Ну а я, Юлия Калинина, как всегда, буду голосом вашего отличного настроения и ваши приветы передам в самые отдаленные уголки нашей необъятной планеты.

0: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в Ните, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 501

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума приняла закон «Антифрод 2.0», который вводит новые меры против мошенничества в финансовой сфере. С 2027 года банки будут обязаны возмещать клиентам деньги, похищенные после взлома онлайн-банка. Документ также ограничивает количество банковских карт на одного человека и вводит ответственность операторов связи за защиту клиентов от мошеннических звонков. Также сегодня парламентарии предложили обязать авиакомпании в случае длительной задержки рейса направлять пассажирам СМС-уведомления об организации питания и размещении в гостинице. Кроме того, депутаты считают, что нужно рассмотреть использование электронного ваучера. Пассажир мог бы получать в СМС или по ссылке QR-код либо для получения воды и питания, либо или подтверждение размещения в отеле. Обращение направлено главе Минтранса. В стране с 1 сентября вступят в силу новые правила, согласно которым бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. Такой подход сделает продажу ювелирных изделий более прозрачной для покупателей и снизит риск переплаты, сообщили в Минфине. Теперь продавцы должны будут подробно раскрывать происхождение того или иного камня и не использовать в отношении неприродной продукции термин «бриллиант». Ученые провели обзор исследования и выяснили, что просмотр футбольных матчей положительно влияет на здоровье спортивных фанатов. Зрители трансляции в среднем счастливее тех, у кого нет такого хобби. По мнению специалиста, все дело в чувстве сопричастности, которое возникает во время просмотра. Уже завтра в Мехико стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Матч открытия чемпионата состоится в 22 часа по Москве. У меня на этом все. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, боюсь оказаться в меньшинстве, но что-то далека я от футбольных страстей. Никак не могу понять, ну зачем все эти мужчины гоняются за одним мячиком? Ну дайте, наконец, каждому по мячу, пусть они перестанут так огорчаться. Хотя, не скрою, когда кто-то бьет пенальти, и все трибуны поднимаются и кричат «Ааа!» Да, это действительно круто. В общем, надеюсь, что у нас здесь на русском вот примерно те же эмоции у вас возникают, когда вы получаете или передаете приветы вашим самым дорогим. Если никогда не пробовали, то начните прямо сегодня. Но зачем откладывать на завтра? 916-003-105-7. Пишите. Хочу поздравить всех слушателей любимого русского радио с Днем Мороженого. Вика Виктория нам пишет: крепкого здоровья, настроения хорошего и мороженое любить. Вика, я добавлю от себя, что любить мороженое нужно взаимно. Пусть вот эта мороженая страсть не оставляет всех наших слушателей без исключения, а вкусов действительно множество. Я предпочитаю то, что с шоколадным печеньем. Просто восторг. Привет, любимая русская. Меня зовут Ольга. Хочу поздравить подругу Лину с днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, любви, исполнения желаний, всего самого хорошего. Песню в подарок самую хорошую. Ну что, пусть так и будет. Всех новорожденных этого дня, 10 июня, еще раз поздравляю. Дорогие мои, какие бы мечты и чаяния нынче не теснили ваше сердце, пусть они обязательно сбудутся. Но если мечтаете о хорошей музыке и классном настрое, знаете, что нужно делать. Давайте к нам на русское.

я на этот вопрос, как всегда, отвечу «да», бесценные мои. Люблю нежно каждого из вас. Огромное спасибо за теплую компанию этим вечером, за те прекрасные слова, что в адрес нашего коллектива говорите. Ну, а я с удовольствием продолжаю поздравлять с днем рождения всех тех, кто отмечает этот праздник сегодня, 10 июня. Хочу поздравить подругу с днем рождения, Носову Людмилу Ивановну. Моя дорогая, я тебя поздравляю, люблю тебя, уважаю. Ты моя самая лучшая, а также моя семья присоединяется, и все-все-все, пишет нам Валентина Дерипаска. Дорогая Валентина, вместе с вами прекрасную Людмилу поздравляю, пусть мечты обязательно сбываются. А, любимая русская, здравствуйте. Пусть эфир будет легким, наполненным позитивом и радостью, и это Иван Лебедев пишет. Прошу передать теплый привет моим друзьям Олесе Новиковой, мои сердечные поздравления. Поздравления с днем рождения. Олеся, вам, как постоянной слушательнице русского радио, вместе с Иваном Лебедевым и всеми вашими друзьями, желаю крепкого здоровья, безмерной радости, настоящей любви. К счастью, будет легким и беззаботным. Ну что, дорогие мои, все дорожки ведут к нам сюда, на русское, поэтому давайте присоединяйтесь, поздравляйте ваших новорожденных и празднуйте дивный вечер вместе с нами.

0: знаете, когда смотрю многочисленные интервью Стас Пьехи, каждый раз диву даюсь, насколько же обаятельный парень. Хочется творческих успехов ему пожелать. И вот этот трек «Летали над землей» обязательно внести в персональный золотой список. Это я уже каждому из вас говорю. А Наталья Силуянова нам пишет: «Передаю большой привет из Архангельска любимому сыну, который обожает слушать русское радио. Желаю ему удачно завершить учебный год. А также мужу, который совсем недавно вышел в отпуск и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Наталья, Наталья, вам и мужчинам вашим большой привет. Рассказывайте, как зовут самых дорогих». Евгения Алексеева сообщает: «Всем прекрасного вечера, прекрасного легкого эфира. Это уже для меня. Женечка, спасибо». Олесю Новикову еще раз с днем рождения. Счастья и любви, хороших друзей. Пусть все мечты обязательно сбудутся. Женечка, вам доброго вечерка. Очень вам рада. Равно как и Елене Русиной. Лен пишет: «Передаю привет сестре Татьяне и поздравляю с днем рождения ее внука Ричарда. Парню исполняется сегодня, та-да-да-дам, 10 лет. Пусть они обязательно встретятся в этом году», желает Елена из Екатеринбурга. «Леночка, вместе с вами поздравляю прекрасную Татьяну, которая, я ничуть не сомневаюсь, лучшая бабушка на свете, ну и Ричарда, первый значимый юбилей. Это круто».
1: «Стол заказов» на русском радио.

0: Русское радио. Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо. Хорошо.
1: Если хочешь танцевать,

0: легко появляется в эфире любимого русского ваш привет. И, ну, кажется, что само собой, на самом деле это вы стараетесь. Вы большие молодцы, горжусь каждым из вас. А хочу передать привет моим детям, Кристинке, Паше, Сенечке, Альбине, Амели. А пусть у них все будет хорошо, пишет Татьяна. Отдыхаю, выращиваю цыплят. И дай бог всем моим детям здоровья. Дорогая Танечка, вместе с вами передаю привет вашим чудесным детям. И, кстати, фото у вас просто замечательное на аватарке, поистине солнечные барышня. Сегодня внучки Амели продолжает Татьяне. Татьяна, годик и месяц. Хочу, чтобы она росла здоровой. Ну и сыночку Кириллу еще раз привет. Будь здоров и счастлив. Танечка, еще раз большой привет вашим дорогим. Юлия нам пишет. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужчине Евгению. Люблю тебя, скучаю, жду, городу Орлу большой привет. Сообщение от Ирины Горбуневой. Она с днем рождения спешит поздравить дорогого зятя Костенко Александра. Дорогой Сашенька, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Пусть здоровье будет крепким, жизнь долгой и счастливой. Благополучие и удачи пусть не покидают тебя и твою замечательную семью. Береги себя. Дорогая Ириночка, вместе с вами Александра поздравляю со счастьем вам, добра и удачи. Вадим просит передать привет в город Химки многодетной семье Басимовых и их прекрасной родственнице Наталье, которая сейчас у них в гостях. Всем желаю счастья, улыбок и говорит, что да, очень приятно услышать привет здесь на русском. Дорогой Вадим, очень рада, что вы вместе со мной этим вечером. Вам прекрасного настроения. Спешу поздравить мою маму Ирину с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 72. Счастья ей, здоровья. Спасибо за все. Это пишет Алексей, город Южно-Сахалинск, на связи. Дорогой Алексей, вместе с вами прекрасную Ирину поздравляю. Долгих и счастливых лет. Дорогие мои, еще раз всех новорожденных этого дня с праздником. Пусть все-все получается. Пусть хорошие песни звучат без перерыва. Пусть верные и надежные друзья всегда будут рядом с вами.
1: Это

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

ведь есть такие люди, рядом с которыми находиться всегда так тепло и радостно, что просто диву даешься, откуда у них столько солнца внутри. Это Ираклий «Солнце внутри» на русском. Горяченная премьера сезона. Отличная вещица. Почему-то напоминает мне Адриана Челентано, ничего с собой поделать не могу. Что-то в этом есть, такое южное, такое бодрящее. Ольга Глебова пишет любимому русскому большой привет. Оленька, здравствуйте. Хочу поздравить подругу Лину с днем рождения, желаю здоровья, счастья, исполнения желаний, всего самого хорошего. Оленька, вместе с вами Лину поздравляю, всего наилучшего желаю. Анастасия пишет, хочу передать привет в город Армавир моему охотнику, он сейчас в рейсе. Ромка, все будет хорошо, что-нибудь романтичное для нас поставьте. Дорогая Настенька, не сомневайтесь, у меня здесь Вика Дайнек припасена как раз для таких случаев. Юлия Дурова передает привет любимой доченьке Марусе, люблю тебя, мое солнышко, и никто тебя не будет любить так, как я, в городе Липецку. Большой привет. А пишет нам Рамиль Салманов. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою маленькую дочь. Ее, видимо, зовут Рукая. Дорогая Рукая, вместе с папой вас поздравляю. В Баку передаю огромный привет. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. Дорогой Рамиль, знаю, что не впервые нам пишете. Большое спасибо за вечно теплую компанию. Но еще от Милки привет. Она передает приветище огромный просто лучшему на свете папе из города Петрозаводска.

Вот все эти «быть или не быть» давайте оставим до следующего рабочего понедельника, а раньше не будем задаваться сложными вопросами. Из Петрозаводска всем большой привет, пишет Светланка. Поздравляю замечательного человека, лучшего в мире, мою мамочку, с днем рождения, с юбилеем. Мам, я желаю тебе всего самого хорошего, крепкого здоровья. Мы тебя очень любим, подпись «Твои дети». Я уверена, что эта мама действительно лучшая на свете, ничуть не сомневаюсь. Ну и еще сообщение ваше, текст. Пишет нам Алексей Власов. Ого, давненько вас не видно было, дорогой Алексей, поставила миллион прогулов. Здравствуй, планета под названием Русское радио. Привет, Алекс. Так, не знаю, с чего начать, пишет Алексей. У меня давно все хорошо, подлечился, начинаю новую жизнь. Беру из прошлого только хорошее. Уверен, что впереди только лучшее. Всем, кто не потерял, ждал, переживал, большой привет. Алексей Власов, Степная Пальмира. Алексей, ловлю на слове, больше не пропадайте. Людмила Агафонова Белецкая передает привет всей нашей команде. Обещает в самое ближайшее время появиться, да не просто так, а с подарочками. Артем Сорокин, дорогая Людмила, от вас привет непременно доставлю, потому что этот парень меня сменит примерно в полночь по Москве. Ах, дорогие мои, спасибо вам за классный стол заказов.

0: детство свое вспоминаю, только ты одна меня понимаешь.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Владимир Путин поручил специальным службам усилить меры безопасности по всей образовательной и социальной системе страны. Отдельное внимание президент призвал уделить защите детей в период летних каникул. Вопросы обеспечения безопасности детей традиционно находятся в центре внимания государства, подчеркнул российский лидер. В Госдуме прокомментировали разблокировку игровой платформы Roblox. Председатель Думского комитета по информполитике Сергей Боярский назвал открытие доступа к площадке прецедентом для всех без исключения участников рынка. Он отметил, что действенное желание и стремление выполнять российские законы приводит к объективной оценке и возможному пересмотру ранее принятых решений. Теперь площадка предлагает пользователям пройти проверку возраста для получения доступа к дополнительным функциям. Продажи мебели в стране упали на 10% в первом квартале года. Участники рынка связывают это с ослаблением спроса после сворачивания массовой льготной ипотеки, а также с подорожанием продукции из-за роста налоговой нагрузки, логистических расходов и стоимости комплектующих, которые по-прежнему занимают заметную долю в ряде мебельных сегментов. Мелкие компании в таких условиях все чаще вынуждены искать заемные деньги или сокращать бизнес. По данным опроса о том, каким должен быть идеальный клиент, большинство владельцев точек выдачи товаров в стране назвали личные качества, а не объем покупок или частоту заказов. Вежливых и спокойных покупателей особенно ценят 87% респондентов. Также работники пунктов выдачи положительно относятся к клиентам, которые заранее готовят QR-код либо его скриншот для получения заказа. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну, как все-таки приятно, когда хоть кто-то считает себя идеальным. Это я про клиента маркетплейса. Того самого, который всегда готовит вовремя QR-код. Но вообще не могу не заметить, что потрясающее чувство юмора – это то, что меня всегда поражает в наших людях. Вот, казалось бы, жарко, работы полно. Самое время начать как-то печалиться, я не знаю, впадать в тоску, может быть, в уныние. Но нет, наши девчонки фотографируются на гигантских льдинах и говорят, курорты Баренцева моря приглашают пережить жару. В общем, если вам действительно жарковато где-то в центре мегаполиса, то можно и туда отправиться. А для кого лед только в стакане, ну, знайте, что мы с вами на одной волне здесь, на русском. Зовут меня Юлия Калинина, еще целый час вместе с вами. И да, друзья мои, надеюсь, что не скучать, не грустить, не печалиться вы не собираетесь. Тем более, что у нас с вами завтра последний рабочий день, во всяком случае, для тех, кто живет в пятидневном графике. Ну, а я, Юлия Калинина, эту смену закрою и в субботу снова вернусь.

вечера, кто не спрятался, я не виновата, потому что очень мне нравится с вами время проводить, и каждое мгновение чувствую вас сквозь время и расстояние, я ощущаю невероятный эмоциональный подъем. За стол заказов сногсшибательное огромное спасибо, помните, что следующее обязательно повторится в 2 часа ночи по Москве. И вот мы с вами сегодня шутили по поводу дамских нарядов, по поводу того, как мужчины не слишком хорошо переносят жару, однако вместо того, чтобы кричать «Эй ты, давай соберись», а давайте-ка вспомним о том, что мужчины действительно жару переносят хуже, чем девчонки. Ученые этот факт установили, поэтому если мужчины в жару, ну, скажем так, немного медленно соображают, то это все потому, что от высоких температур блокируются некие центры в их мозге, и они становятся вялыми и заторможенными. Поэтому пьем водичку, охлаждаемся и, конечно, поддерживаем друг друга. А что?

одна из самых веселых песен в эфире «Любимого русского». Это «Дискотека аварии» и песня про яйца. Если вы обладаете недюжим чувством юмора и не можете сдерживать его, то сделайте так, чтобы о вашем потрясающем чувстве юмора узнала вся страна, да что там весь мир. Ваша задача невероятно проста – придумать шутку, прислать ее к нам сюда, на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки в эфире озвучит не кто-нибудь, а невероятный Антон Юрьев. Автор их в подарок получит эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Представляете, потом будете носить, гордиться и чувствовать себя, не знаю, королем вечеринки, а может быть, лучшим парнем или самой красивой девчонкой своего трудового коллектива. Все подробности, как всегда, обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Ирина Дубцова продолжает этот музыкальный. Впереди группа «Корни», а «Настя» и «Градусы». Все это для вас на русском. Еще раз доброго вечера. Экватор рабочей недели преодолен. Остался только рабочий четверг.

дорогие мои, я надеюсь, что от песен группы «Градусы» пульс ваш не будет замедляться, а напротив, станет подскакивать. Ах, как иначе? Ведь очередной классный трек, такой горячий, такой чувственный, на ресницах, только что здесь, на русском. Я, кстати, недавно узнала, что модель для демонстрации красивых нарощенных ресниц является невероятно востребованной нынче специальностью, поэтому, если желаете себя попробовать в чем-то новом, то почему бы и нет? Я уверена, что у вас это прекрасно получится, тем более, что смотреть на этот мир влюбленными глазами, да еще из-под густых ресниц, это просто праздник какой-то. Меня зовут Юлия Калинина, в ближайшие полчаса вместе с вами, потом оставлю вас в надежных и нежных руках моего коллеги Артема Сорокина, и я уверена, начнется ваш персональный самый лучший день. Оставайтесь здесь, на русском.

0: всякое, конечно, бывает, и в основном в темноте мы с вами, конечно, не плачем. Мы в темноте отправляемся в страну прекрасных снов, потому как после тяжелого трудового дня, такого жаркого и такого насыщенного, и мозг, и тело говорят, ну все, с нас хватит. Если вы, друзья мои, волей судеб, эту ночь предпочитаете проводить без сна, знайте, что не оставлю вас в гордом одиночестве. Коллега мой Артем Сорокин уже здесь. Тём, привет.
1: Юлия, всем большой привет. И, кстати,
0: привет.
1: Совсем права. Недавно видел статистику касаемо жизни москвичей. Угу. Значит, что делают больше всего москвичи ночью?
0: С телефонами валяются.
1: Знаешь, казалось бы, да, с телефонами валяются и занимаются любовью или плачут. Оказалось, что плачут больше, чем занимаются любовью. Так что я это хочу в целом экстраполировать на всех жителей мегаполисов. Товарищи, жители мегаполисов, беречь себя надо. Давайте друг друга беречь, особенно в нынешнее время. Поменьше негативной информации, побольше легкости, побольше приятной музыки, поменьше новостей вообще. И глядишь, и плакать будем меньше, правда?
0: Абсолютно точно. Надо фильтровать входящую информацию, иначе невозможно совершенно. Помнишь, как было в нашем детстве? За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи. Глазки закрывай, баю-бай. Мобильник выключай.
1: Да, вот цифровая гигиена, это точно. Сам залипаю вечно в свой телефон и понимаю, что время уходит, а ничего ты не сделал за это время.
0: Конечно. Это большая проблема, но я думаю, что у телефонов есть только один весомый плюс, потому что можно к нам сюда, на русское, в стол заказов привет писать. И это действительно круто.
1: Точно.
0: Но, кстати, слушательницы наши, именно слушательницы, я подчеркиваю это двумя чертами, уже ждут тебя с огромным нетерпением. Я уверена, что в 2 часа ночи, как всегда, у тебя будет просто масса
1: приветов. Да, развернемся, оставайтесь, друзья.
0: Спасибо, Артем. Вам, друзья мои, огромное спасибо за теплую компанию этим вечером. Обязательно встретимся на русском. Это произойдет сразу после полуночи в ближайшую субботу. Пока.
1: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Двухколесного транспорта. Так, на днях трое подростков на электросамокате попали под колеса авто. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на второй лагерной улице. Как выяснилось, ребята арендовали самокат с чужого аккаунта. Управлял им 14-летний Ивановец. С травмами школьников доставили в больницу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям следить за досугом своих детей и напоминать им о необходимости спешиваться перед переходами. В Ивановской области появится еще одно оборудованное место для катания скейтеров. В летнем саду Тейково стартовали работу по устройству асфальтированных площадок для паркура и скейт-парка. В прошлом году эта территория набрала больше всего голосов в программе формирования комфортной городской среды. Напомним, до 12 июня на платформе госуслуг проходит очередное онлайн-голосование по благоустройству. Победившие проекты будут реализовывать в следующем году. В Ивановской области пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Она ежегодно объединяет соискателей и работодателей из разных сфер. 26 июня в нашем регионе свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края пройдут мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности, раскрыть их таланты и интересы. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
1: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: И вот как раз пару дней назад Валерия высказалась о любви и рассказала, что, по ее мнению, является секретом долгого брака – дружба и доверие, друзья мои. Вот главный секрет крепкого брака Валерии с Иосифом Пригожиным. Певица отметила, что зачастую семьи распадаются из-за отсутствия общих интересов, доверия и настоящей дружбы. Между супругами, по мнению Валерии, любви и страсти вообще недостаточно для длительных отношений. Интересная мысль, это правда. Ну, кстати, меньше чем через месяц день семьи, любви и верности. 8 июля в этом году, а завтра 12 июня. День России. Праздник. Выходной. И это замечательно. А с этого момента ставлю лучшую любимую песню. Я Сорокин. Привет-привет. Скучал по вам. А вы скучали? Проведем ближайшие часы в одной приятной компании. Полетели и начнем с Филиппа Киркорова.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Такая длинная, когда ты не со мной, а ночь такая долгая, когда нет рядом русского радио. 00:31 в столице, у нас с вами в эту ночь, ну или утро у кого-то, планы грандиозные. Сколько лучших, любимых, непрослушных пока еще хитов впереди. Ночь вообще-то такое время, время глупых мыслей, потрясающих идей, особенно для творческих людей, для многих еще и работы. Поэтому, друзья, сопроводим все наши ночные процессы, чем бы вы ни занимались, где бы ни были, что бы ни делали, лучше. Песнями впереди Лена Терлеева, Джонни, Дима Билан, Ёлка, Артур Пирожков прямо сейчас.

0: чем себе не отказывай. Ныряй в ночь. Русское радио. Лето.
1: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: Ну, по такой погоде, которая установилась сейчас в нашем столичном регионе, чего только не тает в руках, все тает в руках, от шоколадки до мороженого. Плюс 30 обещают в четверг. Правда, с пятницы, с 12 июня, Москву ждет затяжной период дождей. В столице начнется серия дождливых дней, которая может растянуться почти до конца июня. А как у вас в регионе, друзья, как у вас погода? Ну, кстати говоря, мы же на русском радио, мы же ищем плюсы во всем. Во-первых, дожди позволят наконец-таки тополиный пух сбить, дышать будет явно легче. Во-вторых, свежести добавится. Ну, а в-третьих, ну, не только же люди пьют воду. Природа тоже должна пить воду. Так что ищем плюсы во всем. И вообще, как там Афоня? Вырабатываем философский взгляд. Философический, как он говорил, на происходящее. Русское радио с вами. 00:47 в столице. Лучшие любимые песни. Обещаю. Впереди я, Артем Сорокин. В продолжении «Любовь Успенская. Храм».
1: Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: «Где буду я?» звучит как идея подумать над скорыми выходными, куда отправиться в ближайшие дни, может быть, даже в лес по грибы. У нас тут грибной сезон в Подмосковье начался раньше срока, и мне понравилось, как кто-то назвал собирание грибов грибалкой, от слов грибы плюс рыбалка. Грибалка. Мол, грибалка — это просто отдых для души. Ну, главное при этом помнить, что когда отправляешься за грибами, есть правило неизменное для любого грибника: не знаешь гриб — не бери, сомневаешься — выкинь. А то тут, судя по новостям, некоторые с помощью чата GPT и с помощью искусственного интеллекта пытались идентифицировать грибы. Была недавно такая новость, как люди начали страдать от этого. Так что бережем себя, друзья. Лето только началось. Лучше знать то, что делаешь, и делать то, что знаешь. Вот так я скажу. Ну и, собственно, лето только началось. Правила безопасности и все такое — это очень важно. Мы с вами должны себя беречь. Русское радио вместе с вами. Час 05 в столице. Лучшие любимые песни, обещаю я, Артем Сорокин. В продолжении, ну, немножко выдохнем. Бахти, «Маяк».
2: Невыносимая тишина ожидает.

где был сам Сергей Лазарев, мы точно знаем. Не тут и не там, а был он 9 июня на церемонии вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, где Сергей Лазарев получил награду в номинации «Развлекательное шоу талантов прайм-тайма» за проект «Ну-ка, все вместе». Это шоу он ведет совместно с Николаем Басковым. Проект второй год подряд признали лучшим среди финалистов. Ну что, поздравляем Сергея Лазарева. Это важное достижение. Конечно же, поздравляем Николая Баскова. Молодцы! Молодцы! И пусть это будет и второй, и третий, и четвертый, и пятый год подряд. Кстати говоря, интересный момент произошел. На церемонии забавная ситуация. Лера Кудрявцева, бывшая возлюбленная Сергея Лазарева, снимала видео возле своей гримерки и заметила Сергея, который гладил ее дверь. И она пошутила таким образом: «Дурак, что ли? Молится на меня?» Да уж, много всего забавного. И как приятно, как интересно наблюдать за всем этим, что я, Артем Сорокин, с удовольствием делаю. Буду и дальше информировать вас об интересных музыкальных историях наших любимых артистов. Русское радио с вами. Через полчаса «Стол заказов». Пока, Жайова.

То, как спел Андрей Губин, все это не только про танцы, но еще и про стол заказов. Ловите моменто, сеньоры и сеньориты. Ночной стол заказов уже в следующем часе. Это вообще такая легкая возможность пробиться на русское радио с приветом. Не то, что день, когда тысячи людей пишут одновременно. Так что не упускаем моменто, остаемся в следующем часе. Обязательно будем общаться, передавать приветы. Ну и в целом соберемся такой одной, дружной, семейной, ночной, раннеутренней компанией. Будем с вами друг другу говорить хорошие слова. А пока послушаем Ирину Дубцову. Я Артем Сорокин. Вы слушаете Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но у нас с вами планы на эту ночь не только со слоненком подружиться и поймать перо жар-птицы, но еще и поучаствовать в столе заказов русского радио. Как и говорил, друзья, пространство для маневра большое. В том смысле, что ночью есть больше шансов попасть в эфир русского радио своим приветом. Поэтому пишите +7 916 003 105.7. Я, Артем Сорокин, начинаю вращать педали стола заказов. Ну что, поехали. Доброй ночи, Артем. Кирилл из Казани передает привет своей семье, своему родному городу Барнаулу и всем, кто сейчас слушает русское радио. Сегодня последний день в Казани находится Кирилл. Ну, такая двоякая фраза. Сегодня последний день в Казани. В какой-то степени жалко, а в какой-то степени даже радостно. И уже завтра в 4 часа утра выезжаем в Москву, в новый дом, отличного эфира. Кирилл, большое спасибо за сообщение. Как всегда, рад тому, что ты пишешь. Привет мужу Диме. Ложись спать!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, все верно, стол заказов. Если вы недавно включили русское радио, я, Артем Сорокин, приветствую вас. Правильно сделали, мы соскучились по вам. Наконец-то вы включили любимую радиостанцию. Доброе утро, русское радио. Всем кабинетам слушаем вашу музыку. Передайте привет из Находки, Приморского края, для моих коллег. Отдела капитального строительства АО «Восточного порта». С пожеланиями хорошего настроения на весь короткий рабочий день. Да, кстати говоря, не будем забывать про короткий рабочий день. Пишет Ольга. И, Ольга, спасибо за это напоминание. И, конечно же, пожелание хорошего настроения на конец рабочей недели Ирине Шипицыной, Татьяне Романчук, Екатерине и Дмитрию. Коллеги, я вас обожаю. Ольга, коллектив дорогой, хорошего вам дня и спасибо, что написали в стол заказов. Эльвира пишет, всех благ сегодня и завтра навсегда. Дмитрий Александрович, будь счастлив. Светлана, доброй ночи. Хотелось бы послушать Жанну Фриске. А на море белый песок. Ну, послушаем, может быть, даже в этом часе. Посмотрим. У нас всего много впереди будет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да нет, все как раз наоборот. Не пора разбредаться, а пора собираться. Стол заказов продолжается. Павел пишет: доброй ночи. Передаю привет супергрузчикам Максиму и Димону, которые сейчас работают и слушают русское радио. Большое спасибо. Да, грузчикам привет. Я тут, кстати, недавно с папой со своим общался. Он мне рассказывал, как в молодости работал грузчиком. Серьезнейший труд. После этого тело порой болит несколько дней. Так что всем, кто сейчас занят физическим трудом в ночи и слушает русское радио, вам большой привет. Вы молодцы. Доброй ночи, пишут вам постоянные слушательницы и любительницы русского радио, особенно когда работаем в ночную смену, Валентина Ковалева и Марина Дубакова. Благодарим, что читаете наши поздравления. Сегодня хотим мы пожелать нам и вам, всем радиослушателям русского радио, хорошего настроения, легкой работы, много-много позитива, любви, мира, добра и радости, семейного благополучия, достатка и гармонии. Городам Дзержинский и Лыткарино большой привет. Стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем еще раз большой привет. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Будем слушать с вами скоро Диму Билана, Артема Качера и Ани Лорак. Пока же я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Привет, Артем. Привет, Москва. Любимое русское радио. Алексей Власов пишет: на календаре 11 июня, а значит, есть повод поздравить моих друзей с днем рождения. Лучший школьный друг Михаил Лившиц и друг со студенческой скамьи Алексей Кривошапкин. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть будет так, как вы думаете. Ваш верный друг Алексей Власов. Всем привет из степной Пальмиры, Оренбург. Алексей, спасибо. Евгений Севастьянов, доброго времени суток. Артем, поздравьте, пожалуйста, нашу доченьку Анастасию с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и успеха во всех начинаниях. Мы тебя любим, твои папа, мама и сестра. Виктор Флегантов, передайте привет Виталику и Даниле в Нижний Новгород. Работаем в ночную смену. Поставьте что-нибудь веселое.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, привет, русское радио. Передайте привет Нежаду и скажите, что я его люблю. И включите песню про любовь. Тихо-тихо. Ну вот, к сожалению, без подписи девушка прислала сообщение, но песню про любовь-то обязательно включим. Обязательно. Хочу поздравить нашу любимую мамочку, бабушку, с днем рождения. Сегодня тебе 71 год. Счастья, здоровья, всегда хорошего настроения. Твой сын, внуки, привет из Покровки, Приморский край. Всем добра. Поздравляю и присоединяемся. Так, дальше. Алтайский край, Барнаул. С добрым утром, Маргарита Петченко. Я тебя люблю. Твой Виталик, Виталий Федоров. Алексей пишет: Леха Кочетков из Сарова. Я тебя люблю, не скучай, лечу к тебе на крыльях счастья. Но я так понимаю, что с аккаунта Алексея ему написали. Любимому Игорю из Дубны с наилучшими пожеланиями, с днем рождения от Катюши. Так, смотрю, что еще есть у нас в соцсетях. Алексей пишет: привет всему Краснодару, всем неспящим и всем, кто не планирует спать в ближайшие часы. Ох, счастливые люди! В ночи не спать, гулять по городу, слушать русское радио, есть мороженое, пить холодную минералку, ну и просто наслаждаться прекрасным началом лета.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас с вами, как у оптимистов, всегда струны души настроенные в мажор. Даже на минорных нотах умудряемся сыграть калинку-малинку. Такое бывает, правда. Стол заказов и его финальные аккорды. Я, Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Так, где-то видел интересное сообщение. Привет, Русское радио, вы супер. Скажите, пожалуйста, от Валентины. Гурбанов, я тебя обожаю. Я тебя обожаю, Гурбанов. Сказал, и надеюсь, с правильной интонацией. Всех благ сегодня, завтра и навсегда. Будьте счастливы. Смотрю, что еще у нас есть. Привет всем жителям поселка Федотова, от Калягина Александра. Добрый вечер, любимое Русское радио. Хочу поздравить Медведевых Мурата и Аленушку из Моздока с первым днем рождения их сыночка Астемира. Вчера ему исполнился годик. Здоровья, счастья и благополучия малышу и вашей семье. От Светланы спасибо большое заранее. Вот, кстати, это очень интересный вопрос. Ведь когда ребеночек пребывает в утробе мамы, он же тоже 9 месяцев вроде как растет. То есть получается, что ребенку уже не год, а год и 9. Но, по-моему, даже вот я слышал, что в Японии, кажется, считают возраст, в том числе учитывая и внутриутробное развитие. Но это так, интересно. Повод подумать. Все, друзья, стол заказов завершается, но я не прощаюсь. Обещаю вам в следующем часе лучшие песни.
0: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.